0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM.
1: Московское время 4 часа утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: В Москве 5 утра.
2: В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 6 утра.
2: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя. Музыка для бега». Старт.

0: слушаете «Серебряный дождь».
1: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя» «Музыка для бега».
2: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фактори».
3: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
4: Подробности на сайте runfactory.ru.
5: ООО «Ран Фактори», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-2-7-3-8-6-1-6.

0: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
1: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
2: Подробности на сайте runfactory.ru.
3: ООО «Ран Фэктори», Москва, ОГРН, 1-1-2-7-7-0-2-7-3-8-6-1-6.

0: Финиш. Это была музыка для бега на серебряном дожде. До завтра в это же время. Серебряный дождь за здоровый образ жизни.
1: Серебряный дождь.

Москве 7 часов утра. Служба информации «Серебряного дождя» начинает работу. В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Россию массово атаковали беспилотники. Ночью на подлете к Москве ПВО сбили 7 аппаратов. О пострадавших и последствиях на земле мэр столицы не сообщал. Также ВСУ атаковали Брянск. По данным губернатора Александра Богомаза, 13 человек получили ранения, среди них ребенок. Также дроны повредили в Брянске 2 многоэтажки, больше 20 квартир и 40 автомобилей. В городе Ржев Тверской области обломки дронов упали на 3 многоэтажки. Как рассказал губернатор Виталий Королев, 350 жильцов эвакуировали. По данным канала ШОТ, взрывы слышны в районе Сириуса, Сочи и Адлера. Также приходит сообщение о взрывах из Тулы. Ракетная опасность объявлена во многих городах, от Чебоксары и Казани до набережных Челнов и Самары. В аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. В Кемеровской области из шахты эвакуируют более 130 горняков. Как пишет Интерфакс, в угольном руднике Лардинское зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. По данным властей Кузбасса, более 100 человек уже поднялись на поверхность. На месте работают спасатели. Шахта Лардинская входит в состав ПАО «Распадская» и расположена на юге Кемеровской области. Там добывают около 3 миллионов тонн угля в год. Основные потребители – металлургические предприятия и коксохимические заводы. МИД России посоветовал иностранным дипломатам уехать из Киева. Предупреждение связано с возможным ответным ударом российской армии на 9 мая, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, удар может быть нанесен в том числе по центрам принятия решений. МИД также рекомендует покинуть украинскую столицу представителям международных организаций, пишет ТАСС. Заявление Захаровой прозвучало после слов Владимира Зеленского о том, что проведение парада на Красной площади зависит от действий украинской армии. В МИД РФ назвали возможную атаку на Москву террористическими замыслами. Ноту с призывом к эвакуации дипломаты разослали еще 4 мая. К бизнес-новостям. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков. По новым правилам перевозчика теперь пассажир может взять в самолет не больше 2 устройств. Сдавать пауэрбанки в багаж нельзя, заряжать их во время полета тоже запрещено. Пауэрбанки разрешено провозить только в ручной клади, под сиденьем впереди или в кармане кресла. Класть их на багажную полку нельзя, пишет «Известия». Ранее Росавиация поручила проверять пауэрбанки пассажиров перед полетом. Требования ведомства связаны с новыми международными стандартами, которые заработали с марта. Также Росавиация предлагала вообще запретить такие устройства. Поводом стал февральский инцидент на борту уральских авиалиний, когда из-за возгорания пауэрбанка владелец получил ожог руки. Добыча нефти ОПЕК упала до минимума за 36 лет. В апреле страны картеля получили более 20,5 миллионов баррелей топлива в сутки. Это самый низкий уровень с 90-го года, сообщает Bloomberg. Причина – перебои с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке. Больше всего пострадал Кувейт. Это исследование проводилось еще до того, как 1 мая

Синоптики прогнозируют к вечеру. Днем воздух в столице прогреется до плюс 27, местами до плюс 30. Предстоящей ночью в Москве будет сухая погода до плюс 16. Завтра дожди, в некоторых районах ливни и грозы. При этом воздух остынет до плюс 15.

Это Софилис Бекстер под серебряным дождем. Доброго утра с любимой радиостанцией. Сегодня 7 мая. Очень особенный день. Для радиостанции, потому что сегодня день радио.

А мы в течение всего утра дня будем поздравлять друг друга. Да, спасибо тебе, дорогой дедушка Попов, и все причастные. А сегодня еще праздники. Ну, например, День физика. Но вы знаете, дорогие физики, придется немного подождать. В День Нобелевки настанет ваше время. Математики, правда, и в этот день будут немного в пролете, но сейчас не об этом. А Всемирные дни чего у нас сегодня еще? Международный день планетариев. Всемирный день детской легкой атлетики. Вот к этому мы еще обязательно вернемся.

0: 7-903-7-9-7-6-3-33. Это наш мессенджер. Давайте проверим, что работает. А на всякий случай уточню, это программа «Завтрак до обеда», которая обычно выходит в выходные с 9 до 14 по Москве. А я Петр Левинский. А здесь до 8 числа, только на время отсутствия ваших любимых ведущих. Поверьте, я их жду не меньше, чем вы, а скорее больше. Потом у нас будет небольшой перерыв, и мы вернемся с программой. Мы вернемся в график выходных дней. А пока привет, видное. Петр, доброе утро, как говорится, Попов воскрес, с днем радио. Где так говорится? С праздником. И да, дорогие слушатели, давайте я все ваши сегодняшние поздравления с удовольствием буду переадресовывать в ваш же адрес, потому что радио без слушателей — это не радио. Пара роликов и самая подходящая этому дню песня.
1: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
2: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
3: Mnemonic Sounds – это подвальные жанры и тихие хиты, исполненные непонятными музыкантами на курортных романах в песках Татуина. Это звуки, которые прожигают не только незащищенные от солнца конечности, но и память. Mnemonic Sounds – каждый четверг в 23 по Москве, только на серебряном дожде.
0: Вижу еще сообщение: Попову за вас не стыдно. Это не констатация, это то, к чему надо стремиться. Любимое радио, утро доброе из Подольска. Поздравляю с профессиональным праздником. Доброе утро, Петр. Поздравьте Умку и меня с днем рождения, Александр Италия. Вы лучше осведомлены, чем я, но у меня для Умки тут припрятаны гостинцы. Я думаю, у процентов 80, наверное, работников радиостанции где-то для Умки припрятаны вкусняшки. А мы вернемся к Дню радио. Оказалось, что эту песню от начала до конца, кажется, ни разу не слышал. По вступлению даже никто не узнает, наверное.

Саундтрек одного известного, вполне правдивого местами фильма. Какими местами правдивого? Ну вот про пирожки. Ольга пишет: «Доброе утро, Петр, с праздником, любимую станцию. Скоро 20 лет, как я с вами, не переключалась ни разу. Процветание, благополучие мира. Спасибо». Я говорил, да, что после каждого сообщения сегодня будет взаимно, потому что радио слегка зависит от слушателей. А сегодня опять праздничный будний день. Это правда. Ну, само получается как-то. Верите? Ну, у нас, да, праздничный будний день. Королев поздравляет радиостанцию. И доброе утро, Петр. Ко Всемирному дню детской легкой атлетики надо ставить песню про мальчика, который очень хорошо бегал. Так, шарады пошли с утра. Ты его знаешь, его зовут... Ага, угу. Понял, хорошо, принято. Вернусь еще в течение эфира неоднократно к вашим сообщениям. Сейчас надо... В принципе, все работает, все работает. 7903-797-6333. Это наши мессенджеры, СМС-портал радиостанции. Есть еще Петя FM-чат. Через любой поисковик. А кто эти два красавца?

Это «Серебряный дождь», программа «Завтрак до обеда». Сегодня 7 мая, день радио. Ну, все бросайте. Маленькая история. Лет в пять. Что-то я где-то не то съел. И меня угораздило в больницу. Ты там один. Ну, в 5 лет это так, на любителя. 5-6, ну вот не больше. И чтобы ребенку было как-то полегче, наверное, родители дали мне с собой приемник. И вот я один с приемником в боксе. И началось. Театр у микрофона, там какие-то зорьки, что-то еще. Приемник меня в той ситуации спас, я считаю. Он, фломастеры и альбомы. Но это, конечно, было начало любви. Потом появился Сева Новгородцев. Это отдельная история. Сева Новгородцев вообще очень много сделал для российских слушателей. Он существует. Сева, отдельное огромное спасибо. Его можно даже найти в соцсетях. И Сева поделился с нами очень большим количеством музыки в какой-то период времени. Так что у нас с радио очень давно. Уверен и точно знаю, что многим из нас в разных ситуациях жизни радио тоже немного, если не спасает психику, то помогает пережить какой-то момент или составить компанию в какой-то приятный момент. Так что с днем радио! Петр Левинский, «Серебряный дождь».

0: Это и многие другие мелодичные песни еще обязательно прозвучат для вас в эфире «Серебряного дождя». С днем радио. Скоро продолжим.
1: Бизнес-новости.
2: Студия Александр Соколов. Здравствуйте. Российский бизнес стал получать меньше грантов. В первом квартале объем сократился на 50%. Малому и среднему бизнесу выдали 3 миллиарда рублей, пишет «Известия». За три года объем финансирования сократился на 80%. Господдержку получили 93 тысячи компаний. Причем инвестиций в капитал в этом году вообще не было. Эксперты объясняют сокращение перераспределением бюджета и более жесткими условиями получения помощи. Если тенденция сохранится, гранты могут перестать быть массовой мерой поддержки бизнеса уже через полтора года. Это увеличит долговую нагрузку предпринимателей и замедлит экономическую активность. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. В прошлом году наши граждане получили более 600 тысяч разрешений на въезд. Это на 10% больше, чем годом ранее, пишет Евроактив со ссылкой на данные Еврокомиссии. Больше всего виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания. В Ассоциации туроператоров России объяснили рост тем, что гражданам РФ почти перестали выдавать многократные визы. Если раньше можно было получить одну визу на несколько лет, то теперь многим приходится оформлять новую визу перед каждой поездкой. Росстандарт утвердил ГОСТ по организации рабочего места. Стандарт разработан по японской системе 5S, пишет РИА Новости. Метод состоит из 5 пунктов. В частности, сначала нужно убрать с рабочего места все лишнее, затем для каждой вещи определить постоянное место и регулярно поддерживать чистоту. По ГОСТу руководство должно поощрять порядок в рабочей зоне через конкурсы и награды. В Росстате напомнили, что эти правила рекомендованы и помогут сотрудникам работать эффективнее и не отвлекаться на хаос. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Доброе утро под серебряным дождем. Программа «Завтрак до обеда», которая выходит по выходным. В гостях у будней пока ведущие утренних программ в отпуске. Впрочем, вчера я Виктора Набута увидел. Он ничего не сказал. Ну, мы его периодически упоминали по утрам. Вы. Видимо, все нормально. 7-903-797-6333. Это мессенджеры радиостанции и СМС-портал. Петр, доброе утро, с днем радио. С днем радио. Поздравляю коллектив «Любимый», да что уж там, единственной радиостанции, с нашим замечательным праздником, Роман. Очень классная формулировка. Александр поделился фотографией отрывного календаря, еще советского. Не знаю, за какой год, но судя по дизайну, где-то 50-е, 60-е. В нем написано: «В этот день, в 1895 году, ученый Александр Попов продемонстрировал прибор, который стал родоначальником всех радиоприемников. Впервые День радио в СССР широко отметили 7 мая 1925 года». Это же прекрасно, не там изобрел, там вот это вот что. Нет, в этот день продемонстрировал прибор, который стал родоначальником всех радиоприемников. Не Попов стал родоначальником всех радиоприемников, а прибор. Доброе утро, Петр, с праздником, любимую станцию, скоро 20 лет. А, да, да, я уже сообщал. У меня, так как несколько разных источников, а слушатели иногда даже дублируют сообщения, у меня может быть немного путаница, праздничная путаница с сообщениями. Это же прекрасно. 7 мая, четверг.

Элвис Пресли в этот день обязательно под серебряным дождем. Спасибо, что побывали в здании. Coldplay появится совсем скоро. Сегодня 7-е. Завтра 8-е. Гениально, да? Я с утра что могу? В 7:40-то по Москве. Завтра 8-е. Послезавтра 9-е, подсказывают мне, наверное, сейчас слушатели. Напомню, что 9, 10 и 11 мая – это выходные в России в этом году. И что-то подсказывает, что 8 числа чуть большее число жителей Москвы поедут на отдых, потому что прекрасная погода. По этому поводу напоминание, что будут ограничения с работы интернета, и в какой бы регион вы ни ехали на отдых, лучше взять с собой налички. А я видел еще сообщение о том, что московским водителям, да и не только водителям в Москве, думаю, стоит возить с собой бумажный полис ОСАГО на случай ограничения интернета в Москве и области, заявили в ГАИ. Также стоит иметь при себе бланки Европротокола, так как оформление ДТП онлайн может оказаться невозможным. Так что маршрут лучше прикидывать прямо сейчас. Всем приятных, спокойных праздников нам. Побольше свежего воздуха и природы.

на сэмплах Kraftwerk, Coldplay и их песни «Ток». Привет из Химок, поздравляю с Днем Радио, конечно, всех присутствующих тоже. Спасибо и вам. Привет, Ижевск. Спасибо за компанию. Что-то у меня... второй день просит «Beat It». Он, по-моему, так, кстати, регулярно в плейлисте, но я обязательно проверю. Традиционный привет из Санкт-Петербурга. Пусть наш эфир никогда не прерывается. А еще в Таганрог на учебу я брала с собой любимый радиоприемник ВЭФ. Слушала по вечерам 4/4 и пыталась поймать Depeche Mode. Это был такой прикол, Depeche Mode слушали соседи через стену, а мы просто хорошо их слышали. Пришел к радио помимо своего желания, да? Предлагаю в преддверии выходных и в день радио послушать вот эту песню, которую хочу посвятить, собственно, радио.

0: это более диско-версия, чем та, что я вам обычно ставлю. Но зато больше количество слушателей протанцевалось, я надеюсь, этим утром. А мы, как здесь написано, продолжим нашу программу, не переключайтесь.
1: Четверг. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Соблазняй своими волосами, испытай оружие яркости звезд, шампунь «Лошадиная сила».
1: Кофе «Мадео» – это отличное настроение с утра, пауза днем и повод собраться вместе вечером. Для нас обжарка – настоящее искусство. Здесь раскрывают вкус каждого зерна, так, чтобы дома он звучал, как в хорошей кофейне. Больше 100 сортов. От классики до авторских вкусов со специями и функционального кофе для энергии. Закажите кофе с доставкой на сайте madeo.ru и получите скидку 10% по промокоду «Дождь». Мадео. Кофе, каким он должен быть. ООО «Кофе Мадео». Москва. ОГРН 103-500-501-9004. Реклама на «Серебряном дожде». 643-101.
0: Спасибо тебе, Боженька, и продакшн радиостанции за то, что кофе он по-прежнему.

Между нами я в будущем радио не сомневаюсь, потому что это как винил, только еще немного круче. Как бы мы могли обойтись сегодня без этой песни? 7 мая, четверг, 2026. Привет, путешественники во времени. Сегодня день радио. И вот очень важный праздник, Всемирный день детской легкой атлетики.

ладно, день физики. Простите, день физика. Почему ладно? Ну, потому что у вас Нобелевская есть.

0: Москве 8 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Число сбитых на пути к Москве дронов выросло до 11. За утро ПВО сбили еще 3 аппарата, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее число уничтоженных за ночь БПЛА достигло 11. Информации о пострадавших или повреждениях нет. Куда упали обломки, Собянин не уточнил. На фоне прилетов БПЛА в аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты. Во Внуково задержан вылет минимум 20 авиарейсов. По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили 347 беспилотников. Их ликвидировали над 21 регионом и акваториями трех морей. Следователи начали проверку после ЧП на шахте в Кемеровской области. По данным Следственного комитета, все 132 горняка были эвакуированы. Как сообщает Интерфакс, на объекте был превышен допустимый уровень угарного газа. По предварительным данным прокуратуры, в шахте Алардинская загорелся кабель, из-за чего уровень газа превысил норму. Кемеровская шахта Алардинская принадлежит компании «Распадская» и добывает уголь для металлургических заводов. В МЧС сообщили ТАСС, что после инцидента работа рудника приостановлена. В Госдуме выступили против запрета иностранной музыки на школьных выпускниках. В партии «Единая Россия» назвали это нелепыми казусами. Также депутаты заявили, что придумают поправки в закон о защите русского языка, чтобы подобного не было. Законодатели пояснили, что музыка не несет в себе ничего, кроме искусства. Ранее канал «Мэш» сообщил, что школы Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей начали запрещать школьникам танцевать на выпускных под иностранные песни, ссылаясь на закон о русском языке. Вместо Стинга, Уитни Хьюстон и других администрации школ рекомендуют детям вальсировать под русскую музыку. Эксперты считают, что такие ограничения вызывают у молодежи лишь негатив к системе. Об этом «Серебряному дождю» рассказал адвокат Михаил Салкин.
1: Они самовольные, они не основаны на императивных требованиях действующего законодательства, то есть прямо не запрещено ставить такие песни, это просто какое-то индивидуальное решение того или иного учебного заведения. Как-то повлиять на это достаточно сложно, но сигнал в обществе посылается следующий, что, видимо, русский язык — это как вымирающие какие-то растения, которые нужно так страшно защищать, чтобы, не дай бог, никто про него не забыл, что, на мой взгляд, кажется очень абсурдным. Поэтому вот этими всеми действиями они просто в очередной раз детям, выпускникам показывают, что законы Российской Федерации иногда бывают глупые, бессмысленные и ничем рациональным не объяснимые. Ну, я бы предложил вариант пойти на формат «давайте включим фонограмму без слов», тогда формально иностранного языка нет, а дети могут сами подпеть, и формально школа за это не отвечает.
0: К бизнес-новостям. Роскомнадзор начал судиться с зарубежными игровыми компаниями. По данным газеты «Коммерсант», с начала года ведомство подало иски минимум к 7 крупнейшим разработчикам. Среди них создатели игр Sims, Battlefield, FIFA, а также GTA и Red Dead Redemption. Регулятор обвиняет студии в нарушении закона персональных данных. Некоторые игровые студии уже оштрафованы на 2 миллиона рублей. Эксперты говорят, что если компания не оплатит штраф и не перенесут данные игроков, Роскомнадзор может добиться блокировки их сервисов в России. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, курс юаня 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог 2 балла, в Москве плюс 17, солнечно, дожди прогнозируются ближе к вечеру, а днем воздух в столице прогреется до 27 градусов, местами до плюс

Это Мадонна под серебряным дождем. Доброе утро с любимой радиостанции. Петр Левинский. Программа «Завтрак до обеда». Да, в будни. Потому что ваши любимые ведущие в отпуске скоро вернутся. А я в мои любимые выходные, где тихо, спокойно, никого. Только Умка бродит. И коллеги из службы безопасности. Все 25 человек. Так, и... Умка сейчас еще некоторое время составит нам компанию в студии, потому что ей дал вкусняшка, она теперь точно не уйдет. Сидит, караулит, птиц или кошек, я не знаю. Она дружит очень и с теми, и с другими, вы знаете. Так что у нас добавился еще один ведущий, правда, спиной ко мне. Извините. 7-903-797-6333. Сегодня день радио. День физика. Всемирный день легкой атлетики. Или вот, например, Международный день планетариев. Дайте угадаю, в планетариях сегодня...

0: Сегодня наверняка специальные программы, может быть интересно. Что значит может быть будет? А сейчас один ролик и напоминание о том, какой очередной проект подготовила радиостанция для вас к 9 мая. А сразу же после музыкальный сюрприз.
1: «Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая. Слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли война». Читает Константин Хабенский.
0: А теперь обещанный сюрприз, так как у нас сегодня день радио. Кстати, привет, Омск. Привет, солнечный сегодня Екатеринбург. Спасибо, что вы с нами. Это где жара? А, в Екатеринбурге совсем жара, вот пишут. Надеюсь, нам в течение лета это будет продолжать нравиться. А пока переходим в режим концерта праздничного. К дню радио под серебряным дождем. И у нас живое выступление Джамирокваи. Готовы? Знаю, что нет.
2: The rain can't stop the party. The rain can't stop the party. Say it. The rain can't stop the party. The rain can't stop the party.
0: Он говорит, с днем радио.
2: The rain can't stop the party.

почему концертные записи всегда слушаются по-особенному, потому что, во-первых, зрители в зале и реакция. Во-вторых, идет уже второй час концерта. С артиста сошло уже три ведра. Три ведра пота, там бэк-вокалисты стараются как могут. Это всегда весело. Всегда с какими-нибудь воняющими микрофонами, не тем вступлением песни. Это только добавляет. Праздничное выступление Джабираквая в эфире «Серебряного дождя». День радио. 7 мая 2026, четверг. Совсем немного до конца рабочей для очень многих недели. Из 9-го выходные. 9-е, 10-е, 11-е. В этом году в России выходные. Поздравляю. Выбираем маршрут. Спасибо за поздравления и красивые фотографии в соцсетях, конечно, всегда радиостанции. Ой, какое большое сообщение, я не осилю. Ну, вы учитываете, 8.16, ну, я, допустим, осилю там минут за 10, а слушателей точно нет. Да, поэтому, друзья, не забываем, то, что вы присылаете, должны услышать и понять... Люди, которые встали в 6, в 7 утра, например, в 5. Я здесь. Ну, не вся часть меня здесь, я думаю. Но надеюсь, что лучше, ладно. Привет из солнечного Саратова. Смотрите, какая у нас красота. Спасибо, не могу. Ну, не все файлы открываются. Это, знаете, по настроению. Там сегодня видео работает, завтра нет. Учитываем специфику происходящего. Налегаем на текст. Бывает ли волна бесконечной? Вопрос не к физикам, Петр. С праздником вас. Привет всем из Пензы, Олег Пенза. Олег из Пензы, насколько я понимаю, у физиков она бывает бесконечной аж на в нескольких измерениях.

вот отличное предложение от Ларисы — измерять время прослушивания радио в приемниках. Доброе утро, пишет она, всех с праздником. За то время, что вас слушаю, умерло 7 радиоприемников. Теперь слушаю на планшете. Спасибо, что вам не важно, где нас слушать. Не забывайте о сайте Silver.ru и приложении радиостанции. Всех с праздником. Любимое радио, с днем радио. Через ковры и пробки едем в хорошем настроении. Благодаря вам, Лилия Казань. Благодарю вам, это моя формулировка будет. По-прежнему слушают в Ижевске нас. Жаль, что не подписались. Радио Гагу уже ставил, еще обязательно поставлю. День радио не день журналистов, это день тех, кто из проводов делает это чудо. Если бы Джастин Тимберлейк был моим другом, то я бы позвал его в планетарий сходить на день планетария. Друзья, независимо от того, как зовут вашего друга, и многие даже порадуются, что это не Джастин, отличная мысль сегодня сходить в планетарий. Огню радио в нашей праздничной программе «Завтрак до обеда».

Спасибо, не меняем положение тела. Не подписавшаяся почему-то слушательница, ну, не почему-то, а к сожалению, просила Weekend I Feel It Coming, да, для сына, потому что очень-очень надо. Судя по тексту, да. Приятного дня, спасибо за компанию.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России. Он стал 35-м по счету. Под ограничения попали 20 россиян и организаций. В частности, в черный список Новой Зеландии внесли российские компании, связанные с военно-промышленным комплексом, платежная платформа А7, запущенная банком ПСБ. Кроме того, ограничения введены против Института прикладной физики РАН и завода соединителей из МИАСа, пишут Вести. После начала СВО Новая Зеландия ввела санкции против более чем 2000 физических и юридических лиц. На днях Великобритания включила в санкционный список еще 10 россиян и 8 организаций. Под ограничения попали ряд сотрудников программы «Алла Бога Старт», а также компании и граждане Белоруссии и Франции. Россияне стали меньше брать денег у банков. В апреле граждане оформили кредитов на почти 1 триллион рублей. При этом в марте объем выдачи вырос на четверть, а в апреле всего на 4%, подсчитали Frank.rg. Небольшой месячный прирост зафиксировали в ипотечном кредитовании. Люди оформили более 80 тысяч таких кредитов на 350 миллиардов рублей. При этом средняя сумма ипотеки выросла всего на 1%, до 4,5 миллионов. В потребительском кредитовании рост произошел за счет увеличения среднего чека, а не количества кредитов. Меньше всего россияне оформляют займы на товары в магазинах. В этом сегменте объем сократился на 11%. Минтранс отложил запуск чартеров между Россией и Малайзией. Старт перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия заказов от туристических компаний, рассказали ТАСС в ведомстве. Там пояснили, что авиакомпания Red Wings все еще ведет переговоры с туроператорами для установления конкурентных цен на туры. Также продолжается процесс аккредитации российской авиакомпании в Малайзии. Запустить чартеры в страну Юго-Восточной Азии обещают уже 2 года, теперь точные даты неизвестны. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса. We'll be right back.

классная вещь сейчас звучала. Джеймс Хантер, Карина. «Под серебряным дождем». Программа «Завтрак до обеда» на время отпуска ваших любимых утренних ведущих. Здесь Петр Левинский. Сегодня день радио. День физика. Самое главное, конечно, всемирный день детской легкой атлетики. А, и международный день планетариев. Слушатели вспоминают роль радио в своей жизни, упоминали даже юность, радио «Юность». Я на нем немного работал, но меня звали по-другому. Потому что я в это время работал на еще одной радиостанции, и, в общем, так нельзя было. Очень забавно, да. Некоторое время работал с другим именем. А потом, знаете, как-то вошел во вкус. И иногда напоминаю в эфире, что очень удобно, если тебя пытаются в базу данных занести, подобрать себе подходящий псевдоним. Это очень, очень полезно, потому что, попадая в базы данных, ты с большой долей вероятности можешь потом еще... твои контакты могут попасть еще кому-нибудь. База данных — это такое дело не на 100% надежное. И поэтому, если ты там в каком-нибудь магазине, не знаю, торговом центре записался как свой телефон, и я вот представляюсь Василием периодически. А как вас зовут? Василий, Василий. Зато я это заметил еще несколько лет назад, потому что мне через несколько дней после вот такого представления в одном из салонов связи позвонили мошенники и обращались: «Василий, Василий, у вас там по карточке, с карточки деньги снимают». Я думаю, да, как удобно, какие молодцы, я теперь всегда Василий. Ну, люди более изощренные, чем я, могут подобрать имена вот под какие-то конкретные базы данных и четко потом понимать, откуда тебя слили. Вот такой лайфхак. Рекомендую, пользуйтесь. Не дадим мошенникам лишний раз против нас же использовать наше присутствие в базах данных. Да? Да. Прислали фотографию лучшего радиоприемника в жизни — «Вега». Я абсолютно согласен. Вега RP-341 – это один из самых красивых радиоприемников в мире. Шикарный дизайн. Очень рекомендую. Но сейчас, наверное, уже не производят, а вот где-то поискать можно старый. Вернемся к плейлисту праздничному. «Сантана» здесь. Раз Сантана сейчас будет веселье с гитарой. И вот это «We will».

Это «Серебряный дождь», радиостанция. Здесь программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский. И сегодня 7 мая, день радио. Столько совпадений. О, оказывается, у приемника «Вега» была еще такая фиолетовая слегка версия. Я не знал, я думал, он только, его только желтым выпускает. Но вот пишут, что студия-завод «Вега» в 98-м обанкротился. Получается, и бренд, и дизайн-то свободны. Если что, я в доле. Добрый день, у меня такая история. Альпинист, ВФ, Океан и Саджем. Сейчас три приемника Саджем. Обожаю радио долгих лет. Алексей Апалиха. Алексей, я ничего не понял. Нужна пояснительная бригада, да, или как там было? Спасибо за сообщение Василию. С днем радио. Еще раз с праздником, с днем радио. Тоже использую такой способ для баз данных. Использую имя Антон или Стас. Тезка Василий из Химок. Когда у меня плохое настроение, требую записать как Ольга. Доброе утро. Предлагаю KLF 3M Eternal. Она начинается со слов «This is Radio Freedom». Да. А есть еще у Yellow в рейсе там тоже что-то с радиопередатчиками. Псков, привет всем славным селищенцам. Доброе солнечное утро из Молдовы. С днем радио, процветание любимому радио и ведущим, которые делают его таким. Спасибо. На любое сообщение сегодня вас также. Вообще на любое. Павлодар, Казахстан с нами. А в Казахстане сегодня день, выходной день защитника Отечества. Плюс 22 облачно. Значит, в Казахстане вообще выходной по поводу сегодняшнего праздника. А мы вернемся к плейлисту «Серебряного дождя», в котором все больше музыки. Минск, Олег, посадил картошку, пойду загорать. «Жизнь в Беларуси». Рубрика.

Привет, Свердловская область, город Среднеуральск. Слушайте, а сколько вообще в Свердловской области городов с названиями, со словом «Уральск» в названии? Навскидку 3, вот я помню. Та самая песня «Yellow» с радиодиктором в конце.

Забавно, я даже вспомнил, что радиоведущего в этой песне зовут Джон Макласки. Он в «Крепком орешке» не снимался, кстати.

Доброго утра под серебряным дождем. Мы переходим в новый час. Через несколько минут новости. Сейчас успеет прозвучать еще Make Love от Room 5. На сэмплах Get Down Saturday Night. +7 903 797 6333. Это наши мессенджеры, СМС-портал. День радио в разгаре. Надо выбрать песню для Всемирного дня детской легкой атлетики. Очень важный праздник.

хочу просто так сидеть. Слушатели пишут: привет. Живем в Израиле. Моя мама Марина слушает ваше радио каждый день. И сегодня у нее юбилей 50 лет. Поздравьте ее, пожалуйста, с удовольствием. Марина, с праздником вас. Спасибо, что продолжаете слушать «Серебряный дождь». Татьяна слушает из Юрмалы. Не подписавшийся мужчина предполагает, что обязательно еще должна прозвучать группа Radiohead в этот праздник. Я ее еще вчера поставил. Угадайте, что? Я бы не так много песен Тома Йорка мог поставить в эфир. В основном эту. Ну, эту, которую ставил. Joy Division Transmission предлагают. Там Dance Dance to the Radio. Спасибо Юрию Изыванову за подсказку. Не сарказм. Это у меня просто голос такой. И характер. Вообще логично, что в день радио для вас работает самый ужасный радиоведущий в мире Петр Левинский. Когда встаю в 5 утра, я же еще огненнее, да, и потерял сознание.

0: Петр, Умку в эфире поздравляли. Да, поздравляли. Умки поговаривают день рождения, поэтому я ее, конечно же, поздравлял. И угощение дал. Это же логично, что человеку платят деньги за то, чтобы он на радио поздравлял собаку радиостанции. Почему? Потому что это любимая собака. А я, в свою очередь, за 10 миллионов рублей, полученные за майские праздничные эфиры, вообще готов на все.
1: Серебряный дождь.

0: В Москве 9 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. В Москве продолжают отражать атаку беспилотников. За последний час на подлете к городу сбили еще два аппарата, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня ПВО уничтожили в столичном регионе 13 дронов, а пострадавших и последствий атаки не сообщается. Тем временем канал ШОТ пишет, что ПВО уничтожает уже третью волну беспилотников в Сочи. Местные жители сообщают как минимум о 15 взрывах и дыме над Черным морем. Власти региона ситуацию не комментировали. В Чебоксарах школы перевели на дистанционное обучение. Из-за угрозы атаки на дистант также ушли техникумы города. Родителям детей из детских садов также рекомендовали оставить их дома, сообщил мэр Станислав Трофимов. В Чуваши с утра объявляли ракетную опасность. Жители попросили по возможности не выходить из дома и ограничить передвижение по городу. В прошлый раз учебные заведения в Чебоксарах переводили на дистант 5 мая после атаки беспилотников. Тогда погибли 2 человека, более 30 пострадали. Российские врачи смогут следить за пациентами по умным приборам. В правительстве готовят поправку, которая узаконит персональных медицинских помощников. Как пишут ведомости, последние 3 года специальные устройства тестируют в 16 регионах. В программе участвуют люди с гипертонией, диабетом, а также беременные женщины. Власти признали эксперимент успешным и хотят внедрить новшество по всей стране. Пациентам будут бесплатно выдавать глюкометры, тонометры и другие устройства, которые автоматически передают данные врачам. Власти планируют к 2030 году обеспечить умными устройствами половину пациентов. К бизнес-новостям. Мультфильмы в России будет полностью финансировать государство. Раньше на полную поддержку могли рассчитывать только детские художественные фильмы. По новому закону, который вступил в силу накануне, такие же льготы получат отечественные создатели анимации. Из бюджета им будут полностью оплачивать создание и прокат мультфильмов, пишет ТАСС. Эксперты считают, что теперь авторам мультиков, вероятно, придется снимать только то, что захочет Министерство культуры. При этом проблема с заработками аниматоров до сих пор сохранилась. Об этом «Серебряному дождю» рассказал главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
1: Было бы здорово, если бы не только мультфильмы получили полное госфинансирование, но еще и ставки для всех участников анимационной индустрии поднялись до приличных для человека, работающего в анимации, параметров. На сегодняшний день режиссеры, работающие над авторскими анимационными фильмами, получают из расчета на месяц работы порядка 40-50, а то и меньше тысяч рублей. По-моему, 40 – это вообще максимальная ставка. Аниматоры, они и те получают больше, нежели чем режиссеры. У нас очень большой перекос в анимационной сфере по сравнению с кино, с кинопроизводством, поэтому очень было бы здорово, если бы государство взяло на себя функции не только финансирования, но и увеличения ставок.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог в Москве к этой минуте 4 балла. Температура воздуха плюс 20 солнечно, дожди прогнозируются ближе к вечеру, а днем воздух прогреется до плюс 27, местами до плюс 30. Предстоящей ночью в Москве будет сухая и погода до плюс 16. Завтра дожди, в некоторых районах ливни и грозы, при этом воздух остынет до плюс 15. Такой погоды сохранится на ближайшие несколько дней.

Джон Ньюман в начале нового часа под серебряным дождем. Привет от программы «Завтрак до обеда». В эти майские праздники с вами, потому что ведущие будних отдыхают. Уже можно выходить на работу, дорогие ведущие будних. Я точно готов. 7-903-797-6333. Это наш СМС-портал и мессенджеры. Сегодня 7 мая 2026 года, день радио, день физика, Всемирный день детской легкой атлетики. Подумывал поставить по этому поводу группу «Омега» про ноги, но аранжировку можно было бы освежить, кстати, там такая старая аранжировка. Если кто-то из фанатов вспомнит или музыкантов, вот если сейчас освежить пару аранжировок треков группы «Омега», получится очень круто. Очень многим понравится. Я вот не сомневаюсь. А я при хорошем настроении прикидываюсь бабкой, пишет один слушатель. Я ранее рассказал, что очень удобно в базах данных по чужими именами. Ну, то есть... В поликлинике по ОМС лучше этого не делать. А в каких-нибудь там, я не знаю, в развлекательных центрах, салонах связи, ну, где-то на рынке. Лучше какое-нибудь другое имя. Это очень вам поможет, очень сбережет деньги. Я проверял очень много лет, это проверяю, все работает. А я при хорошем настроении прикидываю... А, кстати... Если, тем не менее, возникнет юридический какой-то момент, если вы где-то подписались там

0: Олей деньги переводили со своей карточки. Имейте в виду, это не оправдание для того, чтобы не возвращать вам деньги. Официально. Это сейчас официальное заявление было. Юристы поддержат. Слушатель пишет, а я в хорошем настроении прикидываюсь бабкой. Видимо, все-таки слушательница. 83 лет, у которой только был день рождения. Некоторые мошенники даже поздравляли с прошедшим днем рождения. Ну и понятно, что у них шансов нет, ведь я бабка-партизан. Но если грустно, то молчу в трубку, а они там разговаривают сами с собой. Это тоже очень действенный метод. Молчать в трубку, если звонят мошенники. Да, спасибо за рекомендации. 7-903-797-6333. Успеет. Для вас готов очередной музыкальный сюрприз после пары роликов.
1: Реклама.
2: Исследуй это.
3: Друзья, привет! С вами Роман Пак, ведущий шоу «Утро под серебряным дождем», и мы продолжаем исследовать разные важные вопросы с помощью нейронок. Итак, сегодня история про дачу. Есть у меня тесть, у него участок, 6 соток. Летний домик, баня, колодец, но без водопровода и нормальной канализации. В общем, классика. Дачной романтики много, комфорта ноль. И вот тесть задумался, может продать все это хозяйство и снимать нормальную, удобную дачу, вода из крана, зоны барбекю, там всякие большие веранды, красота же. Как бы так вывернуться, чтобы денег от продажи хватило на аренду, ну, хотя бы лет на 10. Решил я тестю помочь. Открыл в Алисе AI ИИ-агента «Исследовать». Забил туда адрес участка и параметры дачи, которую он хотел бы снимать. Спрашиваю, что выгоднее, владеть или арендовать? Оказалось, если арендовать, то за 10 лет можно потратить чуть ли не вдвое больше, чем получить от продажи. Потому что аренда растет каждый год, плюс комиссия, залоги, переезды, мелкие расходы. А вот старая дача тестя, при всех ее особенностях, внезапно оказалась активом. Земля-то тоже растет в цене. В итоге мы поняли, что продавать участок сейчас – идея скорее эмоциональная, чем выгодная. То есть в случае моего тестя дача-владелец – это приговор, по крайней мере, пока. Так что, друзья, если у вас вопрос, где все упирается в сложные расчеты, обратитесь к ИИ-агенту «Исследовать» в Алисе AI. Сможете уберечься от необдуманных решений, как минимум.
2: «Исследуй это».

Falls Garden под серебряным дождем. Это программа «Завтрак до обеда». Слушатель пишет, а как долго мы будем слушать еще историю про старую дачу тестя? С удовольствием напоминаю в таких случаях, что это частная радиостанция. И рекламу в таком случае надо слушать с искренним удовольствием. Или ты слушаешь что-то более ведомственное. Два варианта выбирай. Калининград на связи. Ну вот, обычная наша весна, плюс 9. Закончился дождь. Поздравляю вас с Днем Радио. А, кстати, неужели мы не послушаем замечательную песню группы «Несчастный случай», «Я болею от радио»? Дорогой слушатель Денис, неужели вы могли подумать, что я бы не поставил песню радио «Несчастный случай» или радио «Гага Куин»? Конечно, уже были, обязательно еще сегодня прозвучат. А ранее, кстати, мне написали, что вот слушательница писала, что прикидывается бабушкой 83 лет, когда звонят мошенники. Не самое логичное решение, потому что по статистике и исследованиям основными жертвами мошенников как раз становятся люди старшего поколения, отчасти привыкшие к руководствам работников ведомств, подходить со всей ответственностью и выполнять беспрекословно. Именно это и подводит в случае с мошенниками. Делаем выводы. А я, когда звонят мошенники, начинаю сильно заикаться и слегка подтупливаю. Они быстро теряют интерес. Володя из Москвы, да, спасибо. +7 903 797 6333. А есть еще один тест, пишет Денис, на мошенников. Включать общение через динамик. Они этого очень не любят. Какие-то народные приметы появились. Личные методы борьбы с паразитами. Привет, Кишинев, спасибо, что слушаете. Сега из Казани здесь. Я очень рад сообщениям, что Петр, там, проводите с нами время больше, и в будни тоже, но с любовью и уважением относясь к коллегам, ни в коем случае такие в эфир читать, конечно, не буду. Радио — это не только музыка, и даже музыка — это не только музыка, демонстрирует Майкл Джексон. Это одна из самых политических его песен. They don't really care about us. Они не слишком-то о нас беспокоятся, обнажающую многие проблемы капиталистического общества.

Это уже вторая версия песни, которая звучит сегодня в эфире. Сначала был оригинал, а это вот версия для радио. И версия для, собственно, фильма и спектакля. Привет, квартет И, и вот там еще люди были.

0: бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Российский рынок акций открылся снижением. На старте торгов индекс Мосбиржи упал до 2625 пунктов. Фондовый рынок продолжил падение вслед за снижением цен на нефть. Марка Brent торгуется около $102 за бочку на фоне ожиданий возможного соглашения между США и Ираном. Больше других утром подешевели акции ММК, Русала и Татнефти. Выросли бумаги Полюса и Сбербанка. Доллар на внебиржевом рынке сегодня подешевел до 74 рублей 75 копеек. А евро выросло до 87 рублей 85 копеек. Минтруд проведет детальный анализ рынка труда. Такое поручение ведомству дали в правительстве. Там хотят лучше понимать, как кадровый вопрос влияет на изменения в экономике. Отмечается, что на совещании Кабмина отдельно обсуждали потребительскую активность, рост зарплат, ипотеку и доходы бюджета. Чиновники отдельно рассмотрели цены на товары и услуги в России и обговорили ситуацию на мировых рынках, пишет ТАСС. Накануне Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. С конца апреля цены в стране упали всего на 0,02%. Годовая инфляция приблизилась к 5,5%. Все больше россиян пользуются VPN-сервисами. По данным RTVI, сейчас о программах для обхода блокировок знают 75% граждан. Для сравнения, в августе 2024 года таких было на 10% меньше. Опрос показал, что большинство сограждан активно пользуются VPN-ом, а еще треть знают о таких технологиях, но не используют. Причем четверть россиян признали, что вообще не знают, что такое VPN. Чаще всего его юзают зумеры и миллениалы. Среди людей старше 60 почти половина не знает, что это такое. Больше всего пользователей VPN-сервисов в Москве и Петербурге, а также в крупных и средних городах. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

По-прежнему открытым остается в нашей программе «Завтрак до обеда под серебряным дождем». Вопрос, что поставить в день, во Всемирный день детской легкой атлетики. С днем радио там, в принципе, понятнее. Примеры уже в эфире были. И еще будут. Или вот опять же день физика. Есть же какая-нибудь веселая песня про физику? Нет? Ну, кроме физиков, лириков там. Но это другие аранжировки. 7-903-7-9-7-6-3-33. Дорогие физики, дорогая детская атлетика, чем вас порадовать? Нарушая внутренние правила, запрет на использование наушника, слушаю вас, настроение отличное, улыбаюсь. Спасибо за компанию. С днем рождения ведущих. Выражаю искреннее соболезнование с затянувшимися утренними дежурствами. Большую часть жизни служил в армии, сейчас в отставке. Но до сих пор ненавижу будильники. С уважением, Александр, Москва. Вы знаете, Александр, в чем проблема? Значит, до примерно 95-го года в будильниках нельзя было менять мелодию. И делать ее тише тоже нельзя было. И будильники, в принципе, поднимали не только тебя, но и окружающую действительность в радиусе примерно 100 метров. Вот, сейчас ситуация изменилась. Александр, вы не поверите, сейчас ситуация немного изменилась. Будильники стали намного нежнее, тактичнее. Но их по-прежнему недолюбливают. Это судьба. Александр, а вас, ну, признайтесь, вы же сами просто просыпаетесь там в 4. Конечно, зачем тут будильник? Но ненависть осталась. Так, Петр, присылали нам поздравления из Североуральска, и я вот тут был легкий сарказм, поинтересовался, а сколько вообще, в принципе, Свердловской области городов со словом «Уральск», потому что, по моим подсчетам, было 3, я знал 3. Мне подсказывают, Петр, в Свердловской области 5 городов с окончанием «Уральск». Слушайте, а в какой момент у кого-то в профильном ведомстве закончилась фантазия? Ну, то есть даже с номерами как-то больше разнообразия у нас было, да? Как человек, посещавший такие города. Или вот, пожалуйста, Минск, Олег, опять посадил картошку, пойду загорать, пока дождя нет. Жизнь в Беларуси не меняется. Сега из Казани. Ага, спасибо вам. Новокузнецк. Суровая погода, жара после ночного дождя. Суровый четверг. В Новокузнецке свой праздник городской сегодня. Суровый четверг. Ну, что там у нас еще из песен? Maroon 5 в плейлисте «Серебряного дождя». Летней музыки становится больше. Петр, второй день жара с утра в Екатеринбурге, и нет повода отказаться от пробежки. Но что парадоксально, в старых домах до сих пор включено центральное отопление. Зачем? Потому что так дороже. Ваши варианты принимаю в наши мессенджеры.

еще набрасывают слушатели. Челябинская область, Верхнеуральск и Южноуральск. У кого-нибудь есть Уральско-Уральск? Столько слов классных в русском языке, а в названиях городов их не любят использовать. Ну, редко. Там улиц на дачах, да. А вот с городами немного другая ситуация. Привет, Челябинская область. Легкоатлетам можно поставить что-нибудь из выше радуги. Отличная мысль. Привет из поселка Горный Щит, Свердловская область. Строим всю эту неделю с напарником барбекю в беседке. Супер-плейлист хотим, чтобы был всегда. Кто сейчас испытал зависть, кроме меня? Все, да? Хочется же строить всю неделю с напарником барбекю в беседке, а не вот это все. И спасибо автору этого сообщения за самые сбивающие с рабочего настроя рассказ. 7-903-797-6333. Я напоминаю, 9, 10, 11 выходные. Уверен, что москвичи в этом году особенно внимательно отнесутся к своему здоровью и, может быть, чуть больше времени проведут на свежем воздухе, на природе, еще где-то за 101-м километром. Кстати, видел сообщение о том, что отключать мобильный интернет 7 и 8 мая в Москве не планируется. Об этом сообщает Минцифры. В каком составе не указывается, новость появилась сегодня. Слушатель попросил песню Джи-Джи Йоханссона, значит, On the Radio. И вот вам альбомная версия. Там был кусочек из песни Джамироквая.

спасибо за поздравление нашей постоянной слушательницы Екатерине Лобановой. 7-903-797-6333. Рад, что постоянные слушатели и друзья радиостанции продолжают присылать свои поздравления. Сегодня 7 мая, День радио.

0: Джей Джей, это окончание. Вот это вот у кого подрезал? Это сэмпл был. Приветствую, пишет Рустам. Песни юных спортсменов, большой детский хор. Может, эту предложить юным спортсменам? Ой, Константин, я обязательно уточню. Готов нас всех удивить Максим. Он напоминает, что, в общем-то, сам Уральск, Уральск, он в Казахстане. И это от Урала далековато. Действительно, город Уральск находится в Казахстане. Там некоторая путаница с годом основания, но называется он Уральск, административный центр Западно-Казахстанской области. Все же логично, да? Ой, это еще мы не доходили до немецких названий от немцев, которые еще с Грозным гуляли. Ребятам из Горного Щита большой привет, как и всем профессиональным садовникам Екатеринбурга и России. Жара наступает, а мы работаем, делаем цветник. Привет садовникам, профессиональным и не очень. Потому что самые профессиональные, они же на дачах. Мы же все понимаем. Забыли самый главный город, столицу Среднего Урала, город Среднеуральск. Олег. Не может быть. По-моему, мы с него и начинали сегодня, что как у нас с уральскими обстоит. Сейчас еще из какого-нибудь региона пришлют. Песню «On the Radio» заказывал Михаил, наш постоянный слушатель из Нежного Новгорода, как он написал. Рад, что эта традиция у нас укоренилась в нашей передачке. Нежный Новгород, Нижнекамск. С набережными Челнами нет, не экспериментируем. А прямо сейчас в небольшом перерыве прозвучит еще Кукс, и мы обязательно продолжим. День радио под серебряным дождем.
1: Четверг. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Соблазняй своими волосами. Испытай оружие яркости звезд. Шампунь «Лошадиная сила».
3: Пешком, на велике и на авто. Курьер доставляет и это, и то. Работа для курьеров с гибким графиком на «Хэхэру».
4: ООО «Хэдхантер» не гарантирует трудоустройство и наличие подходящих вакансий во всех населенных пунктах Российской Федерации. Москва. Категория 0+.
1: Кофе «Мадео» – это отличное настроение с утра, пауза днем и повод собраться вместе вечером. Для нас обжарка – настоящее искусство. Здесь раскрывают вкус каждого зерна, так, чтобы дома он звучал, как в хорошей кофейне. Больше 100 сортов. От классики до авторских вкусов со специями и функционального кофе для энергии. Закажите кофе с доставкой на сайте modeo.ru и получите скидку 10% по промокоду «Дождь». «Модео». Кофе, каким он должен быть. ООО «Кофе Модео». Москва. ОГРН 103-500-501-9004.
5: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

Обязательно у нас должны еще раз прозвучать Queens Radio Gaga, потому что 7 мая. Есть еще предурали, напоминает Сергей из Нижнего Новгорода. Мы немного по географии родного края прошлись и выяснили, сколько городов с окончанием Уральск в Свердловске. Подсказка – много. Или вот, например, Петр. Пишет Константин. Городок на юге Челябинской области называется Фершампенуаз. К Франции тоже имеет весьма опосредованное отношение. Но не такое уж и опосредованное. Константин продолжает, что так же, как Париж и Варна, просто местным нагайбакам очень понравились названия городов, в которых они побывали во время наполеоновских войн. Это вторая версия, Константин. Нагайбаки, кстати, это казаки. Нагайбаки – это такие татарские казаки. Дословно причем. Да, и такое бывает. А, ну, по официальной второй версии, Константин, Фершампенуаз, село, административный центр Нагайбакского муниципального округа Челябинской области и Фершампенуазского сельского поселения. Сейчас я язык восстановлю. Он появился в 1843-м и был назван... Да, в связи с победой в сражении при Фершампенуазе, одержанной объединенными войсками России, Германии и Австрии. А я еще читал про название в честь французской коммуны Фершампенуаз. Давайте быстрее эту тему закрывать, очень название сложное. Местные-то привыкли. Как местные, кстати, сокращают название, очень интересно. У меня пара-тройка вариантов, оба вряд ли используются. И привет, конечно, Каменск-Уральский и Свердловская область. Пока дело не дошло до вывиха. Да, давайте поменяем тему пока.

всегда, знаете, заголовки. Производственная травма в день радио. Ведущий получил вывих челюсти, пока долго обсуждал этимологию села Фершем-Пенуаз Челябинской области.

0: В Москве 10 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 16. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин. Подробности он не уточнил. Первые отчеты градоначальника о ликвидации дрона появились с 3 часов ночи. Сведений о пострадавших не поступало. По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили 347 беспилотников. Их ликвидировали над 21 регионом и акваториями трех морей. СМИ пишут, что режим беспилотной опасности ночью затронул почти половину регионов европейской части России и Урала. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили Минцифры, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС. Регулятор объясняет это необходимостью обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. При этом у Минцифры нет планов по блокировке мобильного интернета в Москве сегодня и завтра. Однако, как отмечает ведомство, в случае возникновения угроз безопасности могут вводить ограничения, пишет РБК. Мобильные операторы еще накануне начали предупреждать клиентов о возможных ограничениях до 9 мая. 16 человек остаются в шахте Кемеровской области. Они находятся там для поддержания жизнеобеспечения, сообщили ТАСС в региональном МЧС. Там отметили, что на поверхности эвакуировали 110 горняков. ЧП случилось утром на шахте Алларединская. На объекте был превышен допустимый уровень угарного газа. В Следственном комитете докладывали об эвакуации всех 132 шахтеров. По данным прокуратуры, в шахте загорелся кабель. Кемеровская шахта Алларединская принадлежит компании «Распадская». После инцидента угледобыча на руднике приостановлено. К бизнес-новостям. Роскомнадзор подал в суд на зарубежные игровые компании. По данным газеты «Коммерсант», с начала года у ведомства претензий к 7 разработчикам. Среди них создатели игр Sims, Battlefield, FIFA, GTA и Red Dead Redemption. Регулятор обвиняет студии в нарушении закона персональных данных. Некоторые компании уже оштрафованы на 2 миллиона рублей. Эксперты говорят, что за игнорирование требований Роскомнадзор может добиться блокировки игровых сервисов в России. Насколько велики риски таких ограничений, Серебряному даже рассказал игровой журналист Владимир Горячев.
1: Тут надо вспомнить, что такие же иски подавались компании Google, и там сумма совершенно астрономическая, превышающая все мыслимые значения, и все сервисы Google до сих пор доступны в России. И иски эти существуют, однако мы все продолжаем пользоваться Gmail и остальными сервисами. А что касается игр, ну, вообще не только в России есть такие законы, мне кажется, что некоторые компании могут и пойти навстречу. Турция приняла аналогичные законы о приземлении компаний, в том числе и именно с упором на игровые. Поэтому я думаю, что такая тенденция будет не только у нас, а везде. Вопрос в том, захотят ли какие-то компании сотрудничать с Россией. Потому что, допустим, та же 2K, та же Electronic Arts, против которых, насколько я знаю, иски были выставлены, они из России официально ушли. То есть здесь ничего официально не продается в любом случае.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: О пробках в Москве. Загруженность дорог к этой минуте 4 балла. Есть информация о том, что движение транспорта временно ограничено в центре города, на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Кремлевской набережной по направлению в центр, на Причистинской набережной по направлению в центр, на Смоленской улице, на Варбатском мосту и на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара. Температура воздуха плюс 22, солнечно, дожди ожидают синоптики ближе к вечеру. Днем воздух в столице прогреется до 27 градусов, местами до 30. Завтра дожди, ливни, грозы. Воздух остынет до плюс 15.

0: Ваш любимый фрукт на завтрак. Свежесалатный обед. Вкусный ужин в кругу семьи. Все начинается с земли, труда множества людей и современных решений. Технологии питания растений «Уралхим» помогают фермерам собирать богатый урожай. «Уралхим» создает будущее, где качественная еда доступна каждому.
1: Кстати,
2: пересадки в общественном транспорте всегда делают поездку более долгой. Это правда или миф? Это миф. Во многих случаях пересадка как раз помогает сократить время в пути. Особенно в большом городе, где один прямой маршрут не всегда самый быстрый. Например, автобус может долго ехать через загруженные улицы, а связка метро и трамвая окажется заметно быстрее. Или сначала удобнее доехать на электробусе до станции, а дальше пересесть на метро без пробок и задержек. В разделе «Транспорт» в Яндекс.Гоу можно указать точки А и Б и посмотреть разные варианты маршрута. Сервис учитывает дорожную ситуацию, пересадки, время пешком. Это полезно и когда сравниваете с такси. Если на дороге пробки, поездка может занять больше времени и, как следствие, станет дороже. Ведь тариф такси включает и километры, и минуты в пути. В подобных случаях комбинированный маршрут с пересадкой на общественный транспорт оказывается рациональным решением.
3: Доброе утро, под серебряным. Только открытие у меня уже. Заказался бы один эфир.

Или вот, например, Роман пишет: а река Урал, мы там с городами Уральск немножко повыясняли, как обстоит в стране, и не только в нашей. А река Урал вообще в этой области, там Казахстан недалеко. Василий Иванович, по легенде, там погиб. А далеко забрался, между прочим. А вернемся же к главному. Всемирный день детской легкой атлетики. Чудесный праздник. Еще день физика. День гравиметрии, кому не хватило. И, внимание, день радио. Как очень метко подметили в отрывном советском календаре, в этот день Попов продемонстрировал прибор, который затем лег в основу всех радиоприемников. Доброго утра. Утренними эфирами выходного дня наказывают тех, кто плохо себя вел на новогоднем корпоративе. Слишком долгоиграющая какая-то месть, знаете. Нет, выходные эфиры — это совершенно для другого. Вы же помните, я самый ужасный ведущий в мире. Яна из Екатеринбурга, спасибо за компанию. С удовольствием принимаю все ваши поздравления с Днем Радио. Прежде всего в адрес, конечно, коллектива радиостанции. Это далеко не только ведущие, а еще и Умка. А еще бухгалтерия, пиар-отдел. Они ведь тоже что-то делают. Рекламный отдел, в который надо обращаться как можно чаще, и «Серебряный дождь» с радостью предоставит вам время для вашей рекламы. Все подробности на сайте silver.ru. А еще у нас есть большой отдел продакшн, музыкальный отдел, гордым лицом службы безопасности и даже склад. Представляете, сколько человек на самом деле задействовано в радио. Это далеко не полный список. Еще технический отдел. Сейчас мне, если что, придут, напомнят. Я знаю из соседнего кабинета какого-нибудь. Radio Gaga сейчас появится. Queen. Ну, кстати, редкий пример. Сейчас еще пару слов. Редкий пример. Я обычно против ремастерингов, потому что они ничего полезного не дают. Они, как правило, просто портят альбомную версию. Но есть несколько примеров. Вот на пальцев абсолютно хватит для того, чтобы их перечесть. Когда ремастеринг пошел на пользу песни. Queen, Radio Gaga, ремастеринг 2011-го. Он прям пожирнее и поэлектроннее, мне кажется, получился. Сейчас проверим.

Еще один гимн. 7 мая, день радио. Под серебряным дождем программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский. Завтра мы еще встретимся. Это будет последний эфир из серии программ, посвященных отсутствию ведущих будних дней и их отпуску. Петр, с праздником, Ульяновск передает привет. Спасибо. Я предупредил сегодня на все сообщения вас также, потому что от слушателей на радио зависит больше, чем от меня. Например. Светлана пишет: Попов так-то физиком был, так что все ко дню радио, это еще и ко дню физиков. Ну, вообще-то, да, вы правы. Попов официально русский физик и электротехник, первый российский радиотехник, почетный инженер-электрик. Привет инженерам-электрикам. Ну, еще и статский советник, между прочим. Что примечательно, Попов Александр Степанович родился 16 марта, 4-го по старому стилю, 1859 года. В горняцком селении Туринские рудники Верхотурского уезда Пермской губернии. В семье его отца, внимание, настоятеля Максимовской церкви Туринских рудников Степана, он же Стефан Петрович Попов. Кроме Александра было еще 6 детей. Да, это можно и легко потеряться. Очень забавно, как сын настоятеля церкви стал одним из известнейших русских физиков. Жизнь такая непредсказуемая штука. +7 903 797 6333. Спасибо слушателям, поздравляющим на радиостанцию и весь коллектив с Днем Радио. Вернемся к вашим сообщениям. Смертельный номер хотите? А еще этот трек Лу Остина звучит специально для нашего любимого населенного пункта сегодня Фершем Пинуас. Нагайбакского муниципального округа Челябинской области и Фершем Пинуасского сельского поселения.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. В Москве задержали известного адвоката Александра Карабанова. Его подозревают в мошенничестве. Как сообщили в Следственном комитете, дело связано с поставками для концерна «Калашников». Карабанов требовал у руководителя фирмы 7 миллионов рублей. На тот момент против директора уже расследовали дело о мошенничестве при поставках. Следствие считает, что адвокат пообещал помочь чиновнику избежать уголовной ответственности, ссылаясь на связи в правоохранительных органах, пишет РБК. Александр Карабанов известен тем, что защищал интересы предпринимателей Умара Джабраилова, бизнесмена Сергея Полонского, полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко и представлял интересы семьи певицы Жанны Фриске. Производители бытовой техники в России теряют прибыль. По данным аналитиков «Контурфокуса», по итогам прошлого года совокупная выручка компании упала на 12%, до 210 миллиардов рублей. Больше всего заработали производители «Хайер», «Индезит» и «Хотпойнт». Сильнее всех просел турецкий бренд «Бека». Его выручка упала на треть. Эксперты говорят, что доходы «Индезита» и «Хотпойнта» выросли в основном из-за объединения с другой компанией. Выручка российской «Бирюсы» увеличилась за счет недорогой техники, на которую сейчас выручка. Высокий спрос. Несмотря на это, чистая прибыль фирмы за год сократилась в два раза и составила всего 66 тысяч рублей. Студия HBO официально продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон. Он будет снят по книге «Гарри Поттер и тайная комната». Съемки начнутся этой осенью, сообщает Variety. Отмечается, что к работе над вторым сезоном присоединится Джон Браун, который занимался сериалами «Наследники» и «Отбросы». Премьера первого сезона проекта про Гарри Поттера состоится в декабре на католическое Рождество. HBO планирует за 10 лет экранизировать все 7 книг Джоан Роулинг по одному сезону на каждую. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Доброго все еще утра под серебряным дождем. Еще 26 минут с вами. Программа «Завтрак до обеда» и Петр Левинский. А уже с понедельника предстоящей недели к вам вернутся любимые ведущие. А я вернусь в выходные дни и буду ждать вас там с 9 до 14 по Москве. У нас больше авторской музыки. Очень все расслаблено, вообще без новостей. Начинаем все больше ценить выходные. 7-903-797-6333 – это мессенджеры и смс-портал радиостанции. Петр, а узнайте у слушателей, они круче, чем ИИ, согласен. Почему в каких-то городах, да и сами города, называются Щербинки или Ищербинки? Не готов. А в день рождения Умки можно поставить Velvet Underground Rock'n'Roll. Добрый день, Попову спасибо. Изобретения живут только благодаря человеку. Спасибо за комплименты. С праздником, серебряный дождь, берегите таланты. Рад, что вы сегодня хорошо провели время. У нас было чуть больше музыки по теме праздников. И сейчас будет еще. Один из слушателей предложил обратить внимание на саундтрек последних работ Гая Ричи. Я обратил. Но не сильно впечатлен относительно тех же «Карты деньги». Здесь некая смесь ирландских народных, грайма. Ну, вот в таком духе. Так что... Так что подожду какой-нибудь еще сериал. Впрочем, есть чем поделиться. Вот, например, «Жак Дютрон». Саундтрек «Ян Шерлок».

А особенно хорошо эта песня звучит в этом сезоне. Под серебряным дождем Black Keys. Вот это реже появляется в эфире, я думаю. Man on a Mission она называется. Только в программе «Завтрак до обеда». Сегодня день радио.

Боже, как хорошо, что микрофон был выключен последние пару-тройку минут. А Роман Пак уже здесь, в студии. Что-то так на меня внимательно смотришь. А, он рожу соскорчил. Я внес, ты не Пак? Может, что-то... Я Роман, просто Роман. Просто Роман, не надо этого национального окраса. Вот, тем не менее, он уже здесь. Оказывается, просто не очень хочет работать. Я тебя не осуждаю, старик. Это абсолютно... Вот давайте все для себя примем это как должное. Не хотеть работать — это нормально. Не работать — плохо. А не хотеть — нормально.

Слушатели требуют для Романа Пака, что там, безлимитный шашлык. Чем ты их так запугал? Ты такой страстный любитель шашлыка, прям сильно-сильно, прям вообще без мяса к нему. Тогда нормально. Значит, о своей шашлыкозависимости Роман расскажет вам буквально через несколько минут. Здесь была программа «Завтрак до обеда». Пишут, что некий Константин забил за собой звание самого ужасного радиоведущего. Но если это тот Константин, про которого я думаю, то у него должно быть звание самого ужасного ведущего пенсионера. С днем радио, Константин. Так, и спасибо всем за компанию. Это был Петр Левинский. Мы завтра еще раз с 7 утра до 11 проведем время вместе. А потом будем встречаться уже, как обычно, в выходные. Ну, кроме ближайшего.

Спасибо за компанию. Всех с Днем Радио. Поздравляю коллектив еще раз радиостанции. Долгие лета.

0: Москве 11 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. На подлете к Москве сбили уже 20 беспилотников. За последний час ПВО сработали в регионе еще три раза, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты, и информации о пострадавших и повреждениях нет. По данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 347 беспилотников. Это самая массированная атака с начала года. ПВО работали над 21 регионом. В Брянской области в результате атак ранены 13 человек. В Ржеве Тверской области повреждены 3 пятиэтажки, обошлось без пострадавших. В Воронежской области обломки повредили инфраструктурный объект. Тем временем в Запорожской области украинский дрон сбили шапкой. Ловкостью отличился житель села Великая Знаменка. Как сообщает РИА Новости, беспилотник преследовал мужчину, но он не растерялся и бросил шапку в лопасти. После БПЛА упал и взорвался. Военные заявили, что перехватили сигнал этого дрона, но взять управление над ним не успели. В марте издание РБК писало, что бывший сотрудник МВД сбил украинский дрон в Подмосковье, выстрелив в него из ружья. За это его наградили в Госдуме. СМИ узнали условия США для сделки с Ираном. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон выдвинул 6 основных требований. В частности, Америка хочет, чтобы Тегеран официально отказался от создания ядерного оружия, передал запас обогащенного урана и допустил проверки МАГАТЭ, а также раскрыл все данные о своей прошлой ядерной программе и обеспечил свободу в Ормузском проливе. Отмечается, что США готовы снимать санкции с Ирана постепенно и только в ответ на реальные действия, а не просто за подписание соглашения. Накануне Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Тегераном и возможной сделке. Он добавил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. К бизнес-новостям. Фермеры пожаловались на снижение закупок российских овощей. По данным «Известия», аграрии из нескольких регионов недовольны, что торговые сети перестали закупать их овощи, отдавая предпочтение импорту из Египта, Китая и Азербайджана. Из-за переполненных складов цены на картофель упали ниже себестоимости. Фермеры опасаются убытков и сокращения посевов. В Картофельном союзе подтвердили проблему. В торговых сетях заявляют, что доля отечественных овощей остается высокой. В Минсельхозе говорят, что поставки импортной картошки в этом году снизились на 20%. О сезонных изменениях на рынке картофеля «Серебряному дождю» рассказал управляющий производством крестьянского хозяйства ЖАК в Тульской области Размик Акраян.
1: Практически каждый год происходит, это примерно май месяц. Сети основно закрывают карточку картофеля стандартного и открывается у них карточка молодой картофеля. Они принимают как молодой картофель импортный. Там будет больше выгоды. Покупают и молодую продают дороже. И у нас еще в России молодой будет только южная страна. Это где-то конец июня будет или середине июня у нас в Краснодарском крае. А в нашем регионе это примерно конец июля. В Египте у них такого нету. Там молодой, не молодой. У них же 4 раза в год растет картофель. И как они хранят? Где они хранят? Мы же не знаем. Это, на самом деле это молодая, не молодая. Они возят, они считаются как молодая. Поэтому и все эти покупают и продают как молодую. А потребитель читает, что это якобы молодая, тоже покупай.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Большое спасибо, Александр. 4 балла, такова загруженность столичных дорог к этому часу. А в Москве плюс 24 и солнечно. Дожди прогнозируются, но ближе к вечеру. Днем воздух в столице прогреется до 27 градусов, местами до плюс 30. Будущей ночью в Москве будет сухо и до 16 тепла. Завтра на город обрушатся дожди. Звучит как какой-то трейлер к постапокалиптическому фильму. Обрушатся дожди, в некоторых районах пройдут ливни и грозы. При этом воздух остынет до плюс 15, извините. Такая погода сохранится до следующего вторника.

0: Unix Sounds. Это подвальные жанры и тихие хиты, исполненные непонятными музыкантами на курортных романах в песках Татуина. Это звуки, которые прожигают не только незащищенные от солнца конечности, но и память. Mnemonic Sounds. Каждый четверг в 23 по Москве. Только на серебряном дожде.
1: Остаемся под серебряным дождем.
2: Найди нас в Макс.

0: об искусстве доступно.
1: Программа Анастасии Постригай «Минуты об искусстве».
2: Привет! В эфире искусствовед Анастасия Постригай. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одним сюжетом из греческой мифологии. На этот раз речь пойдет не о похищении или измене, но тоже о самой настоящей драме. Это легенда о Дедале и Икаре. Из-за совершенных преступлений Дедал скрывался на острове Крит. Он был талантливым изобретателем и пользовался покровительством местного царя Миноса, но в конце концов начал тяготиться жизнью на чужбине. Минос не отпускал его, и Дедал решил сбежать. Из воска и перьев он сделал крылья для себя и своего сына Икара. Они отправились в путь. По дороге юноша забыл наставление Дедала – держаться подальше от солнца. Он поднялся выше, чтобы хорошенько насладиться полетом, и солнечные лучи растопили воск, и крылья развалились. Икар упал в море и утонул. Гибель Икара – сюжет множества произведений. Чаще всего Икар становится символом возвышенного, павшего в битве с реальностью. Но есть картина, которую можно интерпретировать и по-иному. Ее приписывают Питеру Брейгелю-старшему, и на первый взгляд только название относится к сюжету. Мы видим крестьянина, идущего за плугом, пастуха с овцами, корабль с моряками, и только внимательный зритель замечает в углу картины ноги, болтающиеся в воде. По одной версии художник демонстрировал, как ничтожны безрассудные порывы по сравнению с ежедневным полезным трудом. По другой, он хотел показать, как суров мир, в котором ничто не меняется, когда кто-то умирает. Но это нетипичное изображение Икара. Как правило, его гораздо легче узнать. Мы видим падающего юношу с птичьими крыльями, иногда и Дедала, который продолжает полет, несмотря на горе. Может быть, это значит, что, несмотря на все жертвы и потери на пути, новые идеи продолжают жить и развиваться.
1: Программа Анастасии Постригай «Минуты об искусстве».
0: Больше истории об искусстве читайте в телеграм-канале «Оппоп-арт». Музыка для пикника.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. В России протестируют новую систему привлечения мигрантов. Трехлетний эксперимент запустят в следующем году, пишет ТАСС. Предполагается, что в стране появятся миграционные хабы, где иностранцы будут проходить проверки перед распределением по регионам. Нанимать мигрантов разрешат только тем компаниям, которые попадут в специальный реестр. Для всех приезжих рабочих станут обязательными медосмотр и сдача ДНК. Также с ними будут заключать только срочные трудовые договоры. Налоги мигранты будут платить в виде фиксированных авансов. Платежей. Власти считают, что такая модель поможет государству точно знать, сколько экономике нужно рабочих рук и упорядочить миграцию. В Калининградскую область пытаются ввести зараженные растения. Об этом заявили ТАСС в местном Россельхознадзоре. По их данным, недружественные страны пытаются вместе с растениями ввести в регион продукцию с опасными вредителями и болезнями. Они способны навредить сельскому хозяйству и экономике области. Опасные грузы находят на границе и уничтожают на специальных предприятиях. Ведомство добавили, что импортное мясо в калининградские магазины вообще не попадает. На прилавках продается только местное мясо или продукция из других регионов России. Юникредит хочет разделить и частично продать бизнес в России. Такие планы у итальянской банковской группы на следующий год, пишет Франкмедиа. Предполагается, что часть российских активов превратят в новый банк под полным контролем Юникредит. Остальные активы продадут инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, который станет владельцем второго банка. В компании сообщили, что покупатель – опытный инвестор из Эмиратов, имеющий давние деловые связи в регионе. Эксперты говорят, что для итальянской группы эта сделка будет невыгодной. Юникредит потеряет около 3,5 миллиардов евро, в основном из-за накопленных валютных резервов. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

что ж, друзья, доброе утро, добрый день. Наверное, пора пожелать уже в 11:40 по времени московскому, что показывают наши студийные. Вы на волнах серебряного дождя. Не спрашивайте, откуда я знаю, за что вам огромное спасибо. Еще спасибо Попову, конечно же, с праздником каждого из вас. Я поздравляю в этот поистине великий для нас день. В мире, где все на стримингах и прочих площадках можно контролировать, что ты хочешь послушать, услышать, прослушать. Радио остается, наверное, единственным островком такого живого, настоящего общения нас с вами. Оставайтесь под серебряным дождем. Музыка для пикника до конца следующего часа. Берегите голову, на улице жарко, чтобы не напекло. Через полторы минуты Камила Лысенко про японских авторов. Всем теплого, горячего, солнечного.

0: истории, к которым хочется вернуться.
1: Японские авторы для начинающих. Вы могли заметить, что в последнее время на полках книжных магазинов появилось очень много неизвестных русскому читателю японских авторов. Долгое время многие знали только Харуки Мураками, который кажется хоть и непривычным, но вполне понятным. Но сейчас неподготовленный читатель может взять, например, Дзюнитиро Танидзаки и солидно смутиться. А ведь японская литература действительно уникальна. Главное – не пугаться. Вот вам три японских автора, которые станут прекрасным мостиком в новый мир японской литературы. Саяко Мурата. Она получила как премии Акутагавы и Мисимы, так и статуэтку журнала Vogue, то есть ее язык и сюжеты и актуальны, и филигранны в лучших традициях чистой японской литературы. Попробуйте зайти с козырей и познакомиться с книгой «Человек комбини». Это размышление о том, как найти и принять свое место в мире, не опираясь на условную нормальность. Кадзуо Исигуро. Де-факто, он не совсем японский писатель, скорее британец японского происхождения. Именно это и делает его книги одновременно понятными каждому, но наполненными чисто японской метафоричностью. Для тех, кто размышляет об искусственном интеллекте и роботах, особенно рекомендую книгу «Клара и солнце». И, наконец, Йоко Огава. В ее романе «Полиция памяти» смешались напряженность антиутопий Оруэлла и Замятина и неторопливая символичность Кобо Абэ. Эту книгу можно смотреть как сон. Автор показывает его тебе, но эмоции и выводы принадлежат только читателю. Важная черта японских авторов – это глубина погружения в себя. Поэтому, если вы находитесь в поисках новых мыслей, то эти книги могут стать прекрасными собеседниками.
0: Программа Камилы Лысенко «Камбук». Больше интересных фактов о книгах и их авторах читайте в телеграм-канале «Come Together».
2: Музыка для пикника.

0: Четверг. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
2: Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
3: Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья.
4: Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет.
5: Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом.
6: Присоединяйтесь к «Салюту Победы».
7: Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
8: Я Кирилл из Иванушек, и у меня новый рыжий друг. Рыжий гель для суставов. Лошадиная сила.
9: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
10: Партнер проекта ООО «Уралхим Run Factory».
11: Ваш надежный проводник в мире бега.
12: Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
13: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
14: О, Яндекс. Москва. ОГР. 1-02-770-022-9-1-9-3.
15: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: В российской столице полдень. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. В Перми беспилотник врезался в многоэтажку. По данным канала Мэш, от удара частично разрушена кирпичная кладка и выбиты окна с 11 по 17 этаж. Предварительно всех жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Жители продолжают слышать работу ПВО над несколькими районами. Газета.ру пишет, что на фоне беспилотной опасности в школу города началась эвакуация детей. Некоторые школьники прячутся в подвалах. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что дрон ударил по промышленности предприятию, но не уточнил название. По данным чиновника, жертвы пострадавших нет. Тем временем Минобороны продолжают сбивать дроны на подлете к Москве. По данным мэра Сергея Собянина, за последний час ликвидировали еще два БПЛА. Всего с начала дня на подлете к столице уничтожили 31 беспилотник. Собянин начал сообщать о сбитых на подлете к Москве дронах с 3 часов ночи. Подробности он не приводит, уточняя только, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. СМИ узнали, что Иран ответит США по мирному предложению сегодня. По данным телеканала CNN, обе стороны хотят достичь соглашения. Ответ Тегеран планирует передать через посредников. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп дал Ирану 1 неделю на принятие сделки. В случае отказа он пообещал возобновить бомбардировки. Сегодня газета The Wall Street Journal сообщала, что США выдвинули 6 основных требований для перемирия. Они касаются ядерного оружия и судоходства в Ормузском проливе. Россиян могут начать проверять на рак легкого. Особую компьютерную томографию планируют добавить в программу диспансеризации. Сейчас инициативу обсуждают в Минздраве, пишет ведомости. Пока в министерстве решают, людей какого возраста нужно проверять на рак легкого и как часто проводить такой скрининг. Сейчас лучевая диагностика легких проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена и КТ. К бизнес-новостям. В России предложили официально разделить торговые центры и рынки. С идеей выступил Российский совет торговых центров. Они просят ввести понятие торговый центр и начать их сертификацию. Сейчас в России 2000 молов и 6500 торговых объектов, которые фактически могут быть рынками. При этом в законах нет четких разъяснений, из-за чего владельцы ТЦ могут столкнуться с репутационными рисками и усилением контроля. Подробнее о проблеме «Серебряному дождю» рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
1: Достаточно сложно отделить профессиональные объекты, которых порядка 2000 в России, от большого количества недоторговых центров или вообще не торговых центров. Это может использоваться, например, в целях господдержки или разграничения объектов, когда какое-то регулирование происходит. С другой стороны, сейчас очень много разных требований для торговых центров и введение дополнительной сертификации, тем более, как предлагают коллеги, что это будет какая-то история с ЦРО, то есть она, скорее всего, может стать обязательным. То есть дополнительная нагрузка, я такую историю не могу поддержать, потому что это дополнительная нагрузка, дополнительные деньги для торговых центров, которые сейчас и так находятся не в самом лучшем экономическом положении. Да, нужно ввести понятие, но не надо жестко это регулировать.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Большое спасибо, Александр. Загруженность столичных дорог сейчас такая же четырехбальная, как в прошлом часе. В Москве плюс 26, солнечно, дожди прогнозируются ближе к вечеру. Днем воздух прогреется в столице до 27 градусов, местами до плюс 30. Будущей ночью в Москве будет сухо и до 16 градусов выше нуля. Завтра на город обрушатся дожди. По мнению синоптиков, в некоторых районах пройдут ливни и грозы. При этом воздух остынет до плюс 15. Такая погода сохранится до следующего вторника.

Серебряный дождь и Константин Хабенский представляют специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей.

0: Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли война». Читает Константин Хабенский.
1: Хотел внести небольшие правки в тезис Петра Левинского о том, что я не люблю работать. Причем я начал этот разговор в тот момент, когда в студию зашел наш технический директор Саша Дубровин. И все, что будет сказано мной, сейчас будет услышано им, чего я, в общем-то, не очень хотел. Прелесть работы нашей в том заключается, что ты независимо от желания начнешь работать ровно в ту секунду, когда начнут тикать часики в конце часа и объявляется время. Вот это та самая грань, когда ты уже из «не хочу работать» автоматически переключаешься в «обожаю свою работу». Это так, это все подтвердит каждый, я думаю, диджей и ведущий, который будет в этой студии. Если вы поняли, о чем этот мужик сейчас вообще говорил, я за вас искренне рад. Всем огромное спасибо за вашу активность. Поздравления, это всегда приятно, друзья. Пересылаю ваши сообщения коллегам в чат. И всех с праздником! Ху-ху!

0: гадалки Александра Толмачева.
1: Зачем раньше в шахты брали канареек? Нередко в книгах, написанных в прошлом или даже в позапрошлом веках, в которых речь идет о шахтерах, описывается любопытная практика. Горняки, боясь обвала или взрыва в шахте, брали с собой на работу канарейку в клетке. Якобы по поведению этой птицы можно было легко угадать, будет ли смена спокойной. Давайте попробуем разобраться, есть ли у этой практики научное объяснение. Правда ли желтые птички могли помочь шахтерам в их опасной работе, или это просто суеверие? Удивительно, друзья мои, но это правда. Главная опасность, которая угрожала шахтерам, это рудничный газ, который состоит в основном из метана. Он накапливался в угольных шахтах и частенько взрывался, вызывая обвалы и, конечно, многочисленные жертвы. Уже в 19 веке были изобретены специальные лампы, которые показывали меняющийся состав воздуха и обнаруживали примеси метана в нем. Однако лампы эти были дорогие. При этом с давних времен люди знали, что обычные канарейки очень чувствительны к составу воздуха. При появлении в нем метана птица начинала вести себя беспокойно и переставала петь, а при повышении концентрации опасного газа даже теряла сознание и погибала. Удивительно, но канарейки замечают такие изменения в газовом составе воздуха намного быстрее, чем люди. Более того, птицы оказались гораздо удобнее дорогостоящих ламп. За ними не нужно было следить, достаточно было лишь прислушиваться, поет ли пернатый детектор или нет. К услугам птиц прибегали как минимум до середины 20 века, и лишь появление более точных, чувствительных, а главное, недорогих детекторов метана позволило отправить канареек на заслуженный отдых. Кстати, в некоторых горно-спасательных операциях этих птиц используют до сих пор. Они работают наравне с другими средствами обнаружения рудничного газа. И многие спасатели уверены, что чутье канарейки ничуть не уступает, а иногда даже и превосходит многие технические устройства.
0: Шпаргалки Александра Толмачева. Видеолекции Александра Толмачева о природе можно смотреть на сайте detlektor.com.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. В Латвии на территорию нефтебазы упал беспилотник. ЧП произошло в городе на востоке страны. По данным портала Delphi, при падении дрон повредил 4 резервуара. Они были без нефти, поэтому пожара не возникло. Минобороны Латвии заявляют, что по предварительным данным в страну могли залететь беспилотники из Украины, которые направлялись в сторону России, передают Вести. В Киеве инцидент не комментировали. Минтруд проведет детальный анализ рынка труда. Такое поручили ведомству, дали в правительстве. Там хотят лучше понимать, как кадровый вопрос влияет на изменения в экономике. Отмечается, что совещание Кабмина отдельно обсуждали потребительскую активность, рост зарплат, ипотеку и доходы бюджета. Чиновники отдельно рассмотрели цены на товары и услуги в России и обговорили ситуацию на мировых рынках. Накануне Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. С конца апреля цены в стране упали всего на 0,2%, а годовая инфляция приблизилась к 5,5%. Ранняя клубника, появляющаяся на прилавках в России, безопасна для употребления, рассказали агрономы. Значительная часть клубники поступает из современных тепличных хозяйств, где они выращиваются не в почве, а в основе для рассады из каменной ваты. В крупных комплексах процесс строго контролируется. Клубнику употреблять безопасно. Обычно массовое созревание клубники начинается в конце весны и продолжается в первую часть лета, отмечают эксперты. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Совершенно неожиданно врываюсь в эфир «Серебряного дождя». На какой еще радиостанции произойдет то, что произойдет сейчас? Вы, друзья, те, кто слушают эфир в 12:35, становитесь свидетелями поздравления радиостанционной собаки. Для тех, кто с нами недавно, мало знаком, у нас живет собака, зовут ее Умка. У нее сегодня день рождения, по случаю того, что сегодня, помимо того, что сегодня день радио, поговаривает, у нее есть торт. Его внесут сейчас в студию «Серебряного дождя». Поздравления, все будет в студии проходить. Так что в ближайшее время вы, дорогие друзья, станете свидетелями. А потом в каналах «Серебряного дождя», в различных, вы сможете найти, я думаю, фотоотчет. Ощущение, что я перевожу, что поет эта женщина. В общем, следите, не отключайтесь.

Галя, у нас отмена, торт собачий. Я его не смогу съесть. Но попробовать, кстати, можно. Если начну лаять в эфире, прошу прощения. Quelques gouttes roulent sur ma peau.

всякие разные люди заходят в студию «Серебряного дождя». Какие-то фотосессии проводят. Собаку пока еще не видно. Через минуту Маша Тюменева расскажет про классическую пиццу.

Всем привет! С вами я, Маша Тюменева, и моя авторская программа «Есть где есть». Решила сделать для вас серию выпусков про одно из самых любимых блюд и взрослых, и детей. Речь пойдет, конечно же, про пиццу и всевозможные ее варианты. Сегодня поговорим про классические. Начнем с ресторана «Лаканда». Шеф-повар Мануэле Кроче Антонио родом из Милана, так что настоящая неаполитанская пицца вам гарантирована. Мануэле готовит по семейным рецептам, добавляя в них современные детали. Надо отметить, что тесто у пиццы получается невероятно тонким. Я рекомендую попробовать с мортаделлой, строчителлой и фисташками. Сочный вкус, который вы точно надолго запомните. Следующий на очереди – пробка. Ресторан успешно работает в Москве уже больше 12 лет, и качество здесь всегда на высоте. В меню 11 видов пицц. Многие гости приходят сюда именно из-за нее, а все дело в особенном тесте. Оно готовится по старинному итальянскому рецепту, включающему специальную муку капута, специальную закваску бигу и почти 48 часов выдержки перед началом готовки. Отвечает за пиццу здесь бренд-шеф Мануэль Сурачи. Далее идем в ресторан «Бона». Расположился он в гостинице «Украина» на 29 и 30 этажах. В меню здесь большое количество неаполитанских пицц. Их готовят в дровяной печи, а за качество блюд отвечают аж два итальянца. Бренд-шеф Джузеппе Дави и шеф-повар Андреа Галли. Обязательно попробуйте прошутто де Парма, а если любите поострее, берите дьяволетто. Тут название говорит само за себя. С вами была неизменно ваша Тюменева Маша и «Есть где есть».

первый раз наблюдаю такое безумие. Человек 15, простите за выражение, завалились в студию «Серебряного дождя», а собаку, на собаку надели праздничный вот этот конусоугольный на... Ага. Завели собаку в студию и говорят: ищи, где-то есть торт. И вот бабах, идет какое-то поздравление. Громче, ребята! У-ху! Поставили собачий торт на, значит, на табурет. Довольная собака с чубчиком на голове. Как она аппетитно ест этот торт, вы не представляете, друзья. Такого контента, мне кажется, ни на одной радиостанции вы не услышите. Вот то, о чем я и говорил, что послушать вы сможете все, что угодно на стримингах, а вот, вот это живое, вот это естественное и незапланированное часто, может быть, наверное, только на радио.

0: Четверг. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхимран-фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Соблазняй своими волосами. Испытай оружие яркости звезд. Шампунь «Лошадиная сила».
0: Актуальные новости, лучшая музыка и внутренняя жизнь любимого радио.
1: Все это ждет вас в канале «Серебряного дождя» в Макс.
0: Реклама на «Серебряном дожде». Реклама @silver.ru.

0: В Москве 13 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. 8 и 9 мая будет действовать объявленное Россией перемирие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 мая на фоне террористических угроз со стороны Киева, добавил спикер Кремля. Владимира Путина охраняют столь же тщательно, сколько глав государств во всем мире. Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад Победы в Москве. Бессмертный полк в России в этом году пройдет в электронном формате. В очном формате он будет в ряде стран, где проявляют к нему интерес, отметил Дмитрий Песков. В правительстве готовят законодательное регулирование медицинских помощников. Экспериментальный правовой режим могут перевести в статус действующего закона. Врачам могут разрешить отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. С января 2023 года новая практика разрешена в 16 регионах, пишут ведомости со ссылкой на Минэкономразвитие. Режим эксперимента позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий. О значении нововведения «Серебряному дождю» рассказал кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.
1: Человека, у которого гипертоническая болезнь, мы просим измерять артериальное давление 2 раза в день, лучше 3, в одно и то же время, для того, чтобы собирать статистику. Он это записывает куда-то, что-то, почему-то. Если мы ему дадим инструмент электрический, который будет это все собирать и отправлять врачу, то у врача будет складываться статистика, и больному не надо приходить к врачу. Врач может уже вызвать сам или направить запрос больному, если у него явные показания к тому, что надо изменять схему терапии, потому что он эти измерения делает для себя. Но врач этого не видит. Сейчас есть приборы, которые могут пересылать эту информацию на определенный сервер и давать возможность врачу оценить. То есть это позволит нам снизить нагрузку на врача, потому что это все будет делать база данных, искусственный интеллект будет обрабатывать эту базу данных.
0: Кардиолог Андрей Кондрахин о значении законодательного регулирования медицинских помощников. К бизнес-новостям. Юникредит договорился о продаже части российского бизнеса частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Рейтер. Юникредит намерен разделить российский бизнес на две части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка. Остальные активы планируется продать покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость сделки не раскрывается. В Юникредит ожидают, что она улучшит показатель достаточности капитала примерно на 35 базисных пунктов. При этом после продажи Юникредит ожидает удар по доходам в размере от 3 до 3,5 миллиардов евро. Дивидендная политика и программа обратного выкупа акций, по заявлению Юникредит, не изменится. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар снизился на 12 копеек, стоит 75 рублей 22 копейки. Евро просел почти на треть рубля, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Большое спасибо, Кира. 3 балла, такова загруженность столичных дорог к этому часу. Жара, который день в Москве, сейчас плюс 27 градусов, показывают столбики термометров. Солнечно, дожди прогнозируются ближе к вечеру, а днем воздух местами прогреется до плюс 30. Будущей ночью в Москве будет сухо и до 16 тепла, завтра на город обрушатся дожди, в некоторых районах пройдут ливни и грозы. При этом воздух остынет до плюс 15, такая погода сохранится до следующего вторника.

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтоб на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой. Хорошо проведем майские под серебряным дождем.
4: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
0: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.

0: проекте Маши Кравченко «Old Russia with Masha».
1: Белый генерал, вождь индейцев. Хуан Беляев, он же Иван Трофимович Беляев, генерал-майор, член Русского географического общества, который после революции и эмиграции уехал в Южную Америку. И там сыграл решающую роль в победе Парагвая в войне с Боливией, а также помог местным индейцам обрести гражданские их права. Ну и в целом стал для них божеством. И как этим людям удавалось проживать так много жизней в одной? В 1924 году Беляев покинул менее дружелюбную Аргентину и откликнулся на призыв Парагвая, который в то время нуждался в квалифицированных специалистах. Вместе с еще 70 белогвардейцами Иван Тимофеевич приехал в эту страну. Там у него созрел план устроить русский очаг, переместить из Европы бывших соотечественников, военных и гражданских специалистов. В итоге президент страны согласился принять еще больше сограждан, дав им приличное жалование и жилье. Русские не остались в долгу, и когда Боливия начала воевать с Парагваем, приняли активное участие в противостоянии, обеспечив победу армии, которая уступала числом противнику. Хотя сама война началась из-за разведывательных действий Беляева, который выполнял поручения правительства. После войны Беляев всецело посвятил себя изучению индейских племен мака. Ему даже удалось сделать первый в своем роде словарь языка мака с переводом на испанский. Что касается гражданских прав индейцев, которые также помогли в войне с боливийцами, он ратовал за их интеграцию в парагвайское общество. Это раньше индеец не считался за человека, но генерал купил им землю, открыл школу, общину и в 1944 году создал первый в стране индейский театр, в котором ставились его пьесы. Индейцы стали фактически признанными гражданами Парагвая. К ним больше не применялась колониальная политика. Беляев умер в 1957 году, и ему был 81 год. По этому случаю в стране объявили трехдневный траур. Последней волей генерала было захоронить его на земле индейцев. Говорят, в день его смерти индейцы танцевали и пели «Отче наш» на своем диалекте. Сегодня земля, на которой живет племя, называется колонией генерала Беляева.
0: О необычных людях, их судьбах и историях из нашего прошлого читайте в телеграм-канале Old Russia.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Меры поддержки бизнеса, связанные с ограничениями связи, сейчас не рассматриваются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что мобильный интернет ограничивает для безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом государства. В Москве во вторник пользователи сообщали о проблемах в работе мобильного интернета. Возникали сложности с вызовом такси и оплатой услуг, проблемы в работе терминалов. У некоторых абонентов наблюдались перебои с отправкой СМС-сообщений. Операторы связи, банки и другие компании предупредили об ограничительных мерах и дали советы пользователям, как пользоваться их услугами. Некоторые ресурсы и вовсе приостановили работу. Минцифра сообщала в преддверии празднования Дня Победы, что ограничивать работу мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая не планируется, но 9 мая, в день торжеств, меры введут. Ограничение работы мобильного интернета также не исключили в Петербурге. В России зафиксировали рекордный интерес к бумажным картам на фоне ограничений в работе интернета, сообщили в АСТ Nonfiction. Продажи возросли на 55% в сравнении с прошлым годом. В издательстве обратили внимание на то, что последние тенденции подсветили и важную отраслевую проблему – дефицит квалифицированных картографов. Для этого редакция АГИС привлекает к работе специалистов профильных вузов и организует стажировки. Сейчас за профессиональными картографами на рынке труда идет настоящая охота, заключили в АСТ Nonfiction. Великобритания предложили снизить скорость на дорогах из-за цен на топливо. Аналитический центр ИПРМ призвал власти временно ограничить скорость в городах до 32 км в час, а на автомагистралях до 97 км в час, пишет Guardian. Такая мера поможет сократить спрос на топливо и сдержать рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, считают аналитики. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Вы слушаете «Серебряный дождь».

0: Культур-мультур-уикенд.
1: 10 и 11 мая у вас есть шанс попасть на обзорную экскурсию по выставке «Как купить счастье», посвященную фарм-маркетингу и бьюти-уловкам в конце 19-го, начале 20 века. Вместе с куратором вы будете искать ответы на вопросы, сколь безобидными были средства от насморка, простуды, головной боли, нервов и прочих недугов, и как фармпроизводителям удавалось выводить на рынок товары, не прошедшие должных клинических исследований, а маркетологам довольно успешно играть на невежестве и легковерии публики. Все подробности ищите в соцсетях фонда «Московское время». До 17 мая еще можно попасть на выставку одной из ведущих современных российских художниц Ольги Чернышовой с «Листа», которая проходит в Центре современного искусства «Азарт». Особое внимание экспозиция уделяет графическому творчеству художницы. Проект, названный в честь двойственной метафоры растительного листа и чистого листа бумаги, раскрывает рисунок как метод художественного мышления и способ наблюдать непрерывные метафоры жизни. Первый раздел проекта раскрывает понятие листа книжного. Два других посвящены образу листа как растительного элемента и предполагают особый неантропоцентричный ракурс, где люди уступают место природе. С 15 мая по 20 августа проект «Каруарт» и музей Михаила Булгакова запускают программу показов по случаю 135-летия писателя. Она будет состоять из экранизаций разных лет по произведениям Булгакова. Просмотр фильмов будет сопровождаться разговорами с экспертами проекта и научными сотрудниками музея. Откроется программа 15 мая показом «Собачьего сердца» и разговором с главным научным сотрудником музея Михаила Булгакова Марией Котовой. 4 июля на большом экране можно будет увидеть «Бег», а 20 августа – «Морфий». Все сеансы пройдут в кинотеатре «Октябрь».
0: Культур-мультур-уикенд.

0: Четверг. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
2: Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы. Как дань уважения героям Великой Отечественной войны».
1: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
2: Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
3: Соблазняй своими волосами. Испытай оружие яркости звезд. Шампунь «Лошадиная сила».
4: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+. ООО «Яндекс. Москва. ОГРН. 102-770-022-9113».
5: Быть в контакте с серебряным дождем очень просто. Достаточно ввести vk.com/silverrain. Подписывайтесь и будьте в курсе.
0: Реклама на серебряном дожде 643-101.

0: В Москве 14 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Жилой дом и административное здание повреждены в Прикамье после атаки дронов. Есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Жильцов поврежденного многоквартирного дома эвакуировали. С ними работают психологи. Жертв нет. Также в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. Один мужчина пострадал. Ранее губернатор сообщал о прилете беспилотника на одно из промышленных предприятий края. Еще несколько дронов были сбиты. Впервые за 4 года Россия вернулась на Венецианскую биеннале. Российский павильон открылся, несмотря на скандал. На его фоне Еврокомиссия решила не выделять крупнейшему мировому смотру в области современного искусства грант в размере около 2 миллионов евро на проведение мероприятия. Однако президент Венецианской биеннале Пьетро Анджело Буттафуоко заявил, что выставка открыта для всех стран, а культура не должна зависеть от политических решений. В результате международное жюри, отказавшееся рассматривать Россию в качестве кандидата на получение наград незадолго до старта биеннале, в полном составе ушло в отставку. О значении участия России в этой выставке комиссар российского павильона на Венецианской биеннале Анастасия Корнеева.
1: Мы делали совместный проект с Боливией в прошлой биеннале, и это был тоже очень хороший проект. Он был очень в тему биеннале того года. И Боливия дала платформу своим коллегам, странам из Латинской Америки для того, чтобы высказаться на таком большом форуме искусства. А Россия предоставила эту платформу для всех них, потому что у этих людей никогда не было своего голоса здесь. Важно присутствие на биеннале любой стране, потому что это некий культурный ООН. Это пространство, где все страны могут рассказать о себе, что-то представить и быть услышанными. В наше время диалог и знания, которые исходят из разных культур, очень важны. Очень важно обмениваться этой информацией. Это как раз то место, где это можно наиболее эффективно сделать.
0: Комиссар российского павильона на Венецианской биеннале Анастасия Корнеева. В Саратове взяли в заложники кота. Как рассказали в пресс-службе городской полиции, 49-летняя попросила у подруги ее питомца по кличке Барон, чтобы порадовать детей. Спустя 2 недели женщина отказалась возвращать животное. В итоге подруги поссорились, и похитительница стала требовать за кота выкуп в 30 тысяч рублей за помощь в ремонте дома. Дело дошло до силовиков. На воровку завели уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Отдала ли она кота Барона, в МВД не уточнили. К бизнес-новостям. Более 100 отелей по системе «Все включено» будут работать этим летом в Краснодарском крае. Как рассказали в РСТ, большинство из них, а именно 80 таких объектов, находятся в Анапе. При этом спрос на отели такой категории остается стабильно высоким. А вот в Крыму будет работать 15 таких отелей. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар снизился на 12 копеек, стоит 75 рублей 22 копейки. Евро просел почти на треть рубля, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Большое спасибо, Кира. Загруженность столичных дорог сейчас 3-бальная, а жара, который день в Москве, плюс 27, сейчас показывают столбики термометров. Солнечно, на небе не облачко, дожди прогнозируются ближе к вечеру. Днем воздух местами прогреется до плюс 30, будущей ночью в Москве будет сухо и до 16 тепла. Завтра обещают синоптики дожди в течение всего дня. В некоторых районах пройдут ливни и грозы, при этом воздух остынет до плюс 15. Такой погода сохранится до следующего вторника.

«Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект в главной роли «Война». Читает Константин Хабенский.

0: Про дизайн с Варей Шелита.
1: Всем привет, с вами Варя Шелито, и сегодня мы поговорим с вами о самых последних трендах в дизайне интерьера. Один из основных трендов, который мне безумно нравится, и то, к чему я сама все время стремлюсь, тренд расхламления. Как в гардеробной модно сейчас сокращать ваши наряды до минимума и иметь будничную базу, лишь иногда ее подчеркивая яркими деталями, так в интерьере важен воздух и отсутствие визуального шума. Поменьше деталей в шкафчиках и на поверхностях. Сейчас минимализм приобретает более мягкие формы. Интерьеры становятся уютными, живыми и душевными. Для основы используются теплые цвета, например, бежево-коричневые оттенки. Они разбавляются более яркими, терракотовыми, кирпичными. Еще хочу рассказать вам о моем любимом вайби-саби. И это не нечто из мира японской кухни, это название одного из направлений в современном дизайне. Направление ваби-саби появилось в конце 15 века в Японии и выражало протест к чрезмерной демонстрации богатства и роскоши. Боже, какие мудрые эти японцы! Сейчас этот стиль ассоциируется с возможностью ценить момент и не заменять эмоции материальными вещами. Красота ведь в простоте, мы же все помним это. Здесь уместна экономность и функциональность, максимальная лаконичность. Можно использовать асимметричные рукотворные предметы, добавлять фактурные элементы. Не забываем, что также актуально в новых дизайнах винтажные вещи. Сделать атмосферу можно интересной при помощи антикварной мебели, стильных аксессуаров и фурнитуры, необычных светильников. Еще одно модное направление в дизайне – биофилия. Основа этого тренда – любовь к природе. Общество начинает понимать, что к природе нужно относиться бережно. Актуальными будут натуральные оттенки, встречающиеся в естественной среде. Стоит избегать ярких, кричащих цветов и неестественных форм. Дополнить пространство можно живыми растениями. А еще стильный дизайн интерьера подразумевает использование экологичных материалов, сдержанный декор, функциональность и практичность, в моде приглушенные оттенки и отсутствие вычурности. С вами была Варя Шелито под серебряным дождем. И важно помнить, что любое пространство должно отвечать не только модным тенденциям, но и быть подходящим конкретно для вас. До новых встреч!
0: Про дизайн с Варей Шелито.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. 8 аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы в России из-за ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Минтрансе. Работа ограничена в аэропорту Внуково, а также в Иваново, Калуга, Пермь, Сочи, Тамбове, Череповце и Ярославле. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Российские букмекерские компании, которые принимают денежные ставки на различные события, заработали в прошлом году почти 2 триллиона рублей. Это выяснили аналитики сервиса проверки контрагентов RusProfile. Аналитики уточняют, что средний рост доходов в отрасли достиг 59%. Крупнейшая по выручке компания Фанкор, это юридическое лицо Фанбета, которая получила 712 миллиардов рублей. Скидки до 70% на проживание предлагают отели «Мальдив» россиянам. Они будут действовать с мая по июнь из-за оттока европейцев, которые отказываются от поездок на эти острова на фоне массовой отмены авиарейсов, рассказали в АТОР. При этом россияне в этом году стали ездить на архипелаг гораздо чаще. Так, за первые три месяца его посетили свыше 75 тысяч человек, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Также на 60% вырос спрос на туры на весну-лето. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Хочу.

0: шпаргалки Александра Толмачева.
1: Почему старое куриное яйцо всплывает в воде? Этот дедовский способ проверки яиц на свежесть известен всем с детства. Яйца помещают в воду, и если они тонут, то они свежие, а если всплывают, значит яйца старые и к употреблению уже не годятся. Но в чем тут фокус? Давайте расскажу. Яйцо состоит из желтка, белка и тонкой воздушной прослойки возле скорлупы. Если в яйце начинаются процессы распада, гниения, а они неизменно начинаются со временем, то белок и желток уменьшаются в размерах, а освободившееся место заполняют газы. Казалось бы, из-за этого увеличившегося воздушного кармана старое яйцо и всплывет, да? Это не совсем так. Если бы скорлупа была герметичная и газ оставался бы внутри, масса и плотность яйца не изменились бы, и оно все равно бы тонуло. Ведь переход вещества из жидкого состояния в газообразное массу тела самого не изменит. Но скорлупа ведь она не герметичная, иначе в ней было бы затруднительно развиваться зародышу. Она пропускает газы. Конечно, обмен газами через твердую оболочку яйца идет не очень интенсивно. Тем не менее, он идет. Поэтому часть газов, которые образовались при разложении содержимого старого яйца, выходят из скорлупы в окружающую среду. Так яйцо становится менее плотным и в результате этого всплывает на поверхность воды. Свежее яйцо с большим весом плотнее воды, но оно идет на дно. А вот старое, в котором уже начались процессы разложения, менее плотное, чем вода, именно поэтому его и выталкивает на поверхность. Кстати говоря, процессы разложения в яйце идут не слишком быстро, поэтому вначале яйцо просто перестает тонуть и висит в толще воды. Считается, что такие яйца можно есть без вреда для здоровья. А вот те, что именно всплыли на поверхность, безусловно, уже пора выбрасывать.
0: Шпаргалки Александра Толмачева. Видеолекции Александра Толмачева о природе можно смотреть на сайте detlektor.com.

0: Четверг. Реклама.
1: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
2: О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-919.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупай. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
2: О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-919.
0: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: Москве 14 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. 8 и 9 мая будет действовать объявленное в России перемирие, сообщил Дмитрий Песков. Российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 мая на фоне террористических угроз со стороны Киева, добавил спикер Кремля. Путина охраняют столь же тщательно, сколько глав государств во всем мире. Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Бессмертный полк в России в этом году пройдет в электронном формате. В очном формате он будет в ряде стран, где проявляют к этому интерес, отметил Песков. Комитет Госдумы одобрил 10-летний срок давности по искам о незаконной приватизации. Он рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект. Документ подготовила Минэкономики. Он внесен в Госдуму. Инициатива закрепляет сроки давности для подачи исков об истребовании приватизационного имущества как и по общему правилу, предусмотренному в законодательстве, они составят 3 года с момента выявления нарушения. В то же время срок давности в любом случае ограничат 10 годами со дня, когда имущество выбыло из собственности государства. Первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая, начале июня. В ближайшие недели численность насекомых начнет быстро расти, прогнозирует кафедра общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ. Там отметили, что скорость развития следующих поколений комаров будет зависеть от погоды летом. Зоолог Илья Гамыранов советует не трогать укусы комаров.
1: Комар вводит несколько веществ. Прежде всего, это кроворазжижающие компоненты для того, чтобы кровь не образовывала тромбы и хорошо затекала ему в рот. Слюна комаров содержит еще и обезболивающие вещества, которые и вызывают у нас местный зуд. Изначально это нужно для того, чтобы вы просто не почувствовали укус комара и не постарались его быстро убить, согнать. Комар как бы немножечко о нас заботится. Лучше всего вообще ничего не делать. Это обычно местная реакция, она довольно быстро проходит. Но в целом можно приложить что-то холодное, можно промыть место укуса прохладной водой, ну и можно использовать различные медицинские противозудные гели. Точно не рекомендую это чесать. Вы усиливаете воспаление, повреждаете кожу. Дальше это заживает гораздо хуже. И точно не нужно прижигать ничем. Не нужно испытывать спирт, кислоты, чеснок и так далее. Я знаю, есть много разных способов. Все это оказывается не очень эффективно и скорее, наоборот, продлевает эффект воспаления.
0: Зоолог Илья Гамыранов. К бизнес-новостям. Ростех рассчитывает выпускать к 2030 году 36 самолетов МС-21, 20 лайнеров «Сухой Суперджет-100» и 12 воздушных судов Ил-114-300, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным. Чемезов также добавил, что Ростех разрабатывал новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель», который позволяет попадать в цель с любого ракурса. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар снизился на 12 копеек, стоит 75 рублей 22 копейки. Евро просел почти на треть рубля, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Комара пришлепнул. 3 балла, такова загруженность столичных дорог к этому часу. Жара, который день стоит в Москве, плюс 27 градусов сейчас показывают столбики термометров. Солнечно местами, потому что, смотрю на белорусское, у нас уже потихоньку хмурится и усиливается ветер. Дожди прогнозируются ближе к вечеру, днем воздух местами прогреется до плюс 30. Будущей ночью в Москве будет сухо и до 16 тепла, завтра на город обрушатся дожди, в некоторых районах пройдут ливни и грозы. При этом воздух остынет до плюс 15, такая погода сохранится до следующего вторника.

0: Demonic Sounds. Это подвальные жанры и тихие хиты, исполненные непонятными музыкантами на курортных романах в песках Татуина. Это звуки, которые прожигают не только незащищенные от солнца конечности, но и память. Mnemonic Sounds. Каждый четверг в 23 по Москве. Только на серебряном дожде.
1: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
2: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.

0: Культур-мультур уикенд.
1: 10 и 11 мая у вас есть шанс попасть на обзорную экскурсию по выставке «Как купить счастье», посвященную фарм-маркетингу и бьюти-уловкам в конце 19-го, начале 20 века. Вместе с куратором вы будете искать ответы на вопросы, сколь безобидными были средства от насморка, простуды, головной боли, нервов и прочих недугов, и как фармпроизводителям удавалось выводить на рынок товары, не прошедшие должных клинических исследований, а маркетологам довольно успешно играть на невежестве и легковерии публики. Все подробности ищите в соцсетях фонда «Московское время». До 17 мая еще можно попасть на выставку одной из ведущих современных российских художниц Ольги Чернышовой «С листа», которая проходит в Центре современного искусства «Азарт». Особое внимание экспозиции уделяет графическому творчеству художницы. Проект, названный в честь двойственной метафоры растительного листа и чистого листа бумаги, раскрывает рисунок как метод художественного мышления и способ наблюдать непрерывные метафоры жизни. Первый раздел проекта раскрывает понятие листа книжного. Два других посвящены образу листа как растительного элемента и предполагают особый неантропоцентричный ракурс, где люди уступают место природе. С 15 мая по 20 августа проект «Каро Арт» и музей Михаила Булгакова запускают программу показов по случаю 135-летия писателя. Она будет состоять из экранизаций разных лет по произведениям Булгакова. Просмотр фильмов будет сопровождаться разговорами с экспертами проекта и научными сотрудниками музея. Откроется программа 15 мая показом «Собачьего сердца» и разговором с главным научным сотрудником музея Михаила Булгакова Марией Котовой. 4 июля на большом экране можно будет увидеть «Бег», а 20 августа «Морфий». Все сеансы пройдут в кинотеатре «Октябрь».
0: Культур-мультур-уикенд.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Суд заочно приговорил к 14 годам колонии владельца международного алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, сообщила прокуратура Москвы. Приговор вынесен по делу о финансировании терроризма. По мнению суда, бизнесмен перечислял средства за исполнение контрактов на поставку коньячных дистиллянтов, но фактически они предназначались для финансирования украинской армии. Черняк находится в международном розыске. Его активы в России арестованы. Он внесен в перечень террористов и экстремистов России. Холдинг Global Spirits был известен прежде всего водкой «Хортица» и «Мароша». В 2021 году эти бренды занимали первое и второе места на российском рынке. А в 2024 году российские активы Global Spirits были национализированы. Госдума рассмотрит передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Наделение министерства дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить госконтроль за ней. Это будет способствовать дальнейшему наведению порядка в данной сфере, считает Володин. В прошлом году перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на ВНЖ в упрощенном порядке, был сокращен с 200 специальностей до 29, добавил спикер Госдумы. Производители бытовой техники в России теряют прибыль. По данным аналитиков «Контур Фокуса», по итогам прошлого года совокупная выручка компании упала на 12%, до 210 миллиардов рублей. Больше всего заработали производители «Хайер», «Индезит» и «Хотпоинт». Скорее всего, больше всех просел турецкий бренд «Века». Его выручка упала на 35%. Эксперты говорят, что выручка «Индезит» и «Хотпоинт» выросла в основном из-за объединения с другой компанией. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: «Планируй это» с Дашей Касьяновой.
1: Всем привет! Это Даша Касьянова и программа обо всем, что делает нас немного счастливее. Отели, бары, рестораны, путешествия, мода и многое другое для отдыха и досуга. И сегодня о красивом. Асимметрия и самодостаточные вещи, которые не надо дополнять и стилизовать, это моя большая слабость и сила. И вот именно поэтому я сейчас с удовольствием расскажу про новый российский бренд одежды – ДД. Это находка для цариц, которые умело жонглируют переговорами, выступлениями, детьми и домашним уютом. Просто у создательниц 6 детей на двоих, ну не считая бренда. Чтобы выглядеть убедительно, без потери комфорта, у ДД есть. Жакеты-трансформеры с отстегивающимися лацканами, чтобы один и тот же жакет мог выглядеть по-разному. В комплекте их целых два. Мегаудобные брюки на резинке сзади, которые садятся на все фигуры и выдержат до 3 часов совещаний. Конечно, жилеты. Заметили, что с жилетом костюм уже тройка получается. Кстати, это хит сезона. Тренд длинный, можно брать. Есть и стройнящие юбки, и платья. В целом видно, что коллекция разработана как гардеробная капсула стилистом, аналитиком и сооснователем бренда. Поэтому все совсем всегда сочетается. Важно, что качественные ткани просты в уходе, а цвета базовые, но на гребне. Такая себе стильная, премиальная практичность. Ну а фото лучших изделий капсулы уже ждут вас в моем телеграм-канале о моде с эпичным названием «Лиса прошвырнулась». Там же обзоры других российских брендов. Это была Даша Касьянова и программа обо всем, что делает нас немного счастливее.
0: Забронируй это с Дашей Касьяновой.

0: Четверг. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
1: Соблазняй своими волосами. Испытай оружие яркости звезд. Шампунь «Лошадиная сила».
0: Остаемся под серебряным дождем.
2: Найди нас в Макс.
0: Реклама на серебряном дожде. 643-100.

0: В Москве 16 часов.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. В Кремле рассказали, как пройдет 9 мая в Москве. Как сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, парад состоится. Будет выступление президента Владимира Путина. Он выступит с речью перед парадом. Кроме демонстрации военной техники, все будет как обычно, сказал Ушаков. Пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, уточнил помощник президента. Минцифра сообщала в преддверии празднования Дня Победы, что ограничивать работу мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая не планируется, но 9 мая, в день торжеств, меры введут. Ограничение работы мобильного интернета также не исключили в Петербурге. Корпус нейрохирургии пострадал во время атаки дронов в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Пострадал рядом стоящий с многоквартирным домом корпус нейрохирургии. Во время инцидента были две операции, они удачно завершены. Никто не пострадал, уточнил губернатор. Комитет Госдумы одобрил 10-летний срок давности по искам о незаконной приватизации. Он рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект. Документ подготовила Минэкономики. Инициатива закрепляет в Гражданском кодексе сроки давности для подачи исков об истребовании приватизированного с нарушениями имущества. Норма не будет распространяться на антикоррупционные и противоэкстремистские иски. К бизнес-новостям. Система ЖКХ Тамбовской области перейдет в госсобственность. Власти региона планируют создать единую систему управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Такое решение принято в России впервые, рассказал «Серебряному дождю» председатель Жилищного союза Москвы и член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: На протяжении 2 лет шли дебаты, где мы доказывали, что необходимо разделить жилой фонд на те дома, которые построены до 91 года, советский жилой фонд, и те дома, которые построены в новой России, на новых экономических условиях, где люди покупали жилье и способны управлять своей собственностью, потому что она ими приобретена. И вот сейчас, через 2 года, мы видим, что пошли регионы по типу Тамбовской области, где объявлено, что коммунальный комплекс полностью переходит под контроль местной администрации. Это значит, что в одних руках будет сосредоточено производство ресурса, ответственность за качество этого ресурса и непосредственные планы развития будут проходить под государственным контролем. Полагаем, что в отношении коммунального комплекса это верное решение. Сегодня нельзя терять деньги на потерях, связанных с неэффективностью, с воровством.
1: Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар снизился на 12 копеек, стоит 75 рублей 22 копейки. Евро просел почти на треть рубля, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Большое спасибо, Кира. 3 балла – такова загруженность столичных дорог. Аномальная жара в Москве, воздух прогрелся до плюс 30, но уже завтра в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни и грозы. О, как сказал. Будущей ночью в Москве будет сухо и до 16 тепла, завтра воздух остынет до плюс 15 днем. Такая погода сохранится до следующего вторника.

«Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли «Война»». Читает Константин Хабенский.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Руководству издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову, Павлу Иванову и Артему Вахляеву смягчили меру пресечения. Вместо домашнего ареста им назначили запрет определенных действий. Это следует из данных картотеки суда. Фигурантов обвиняют в организации или участии в деятельности экстремистской организации. Речь идет о том, что они продавали произведение «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчат ласточки». Обе книги признаны пропагандирующими деятельность движения ЛГБТ, а оно признано экстремистским и запрещено в России. Владимир Путин поддержал развитие маркировки и назвал эту работу очень важной. На встрече в Кремле глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал президенту о результатах работы системы «Честный знак». За время ее работы нелегальный оборот снизился втрое. Дополнительные доходы бюджета составили почти 2 триллиона рублей. Добросовестный бизнес заработал 1 триллион рублей. Владимир Путин положительно оценил влияние маркировки на рынок и поручил продолжать развитие системы «Честный знак». В Великобритании предложили снизить скорость на дорогах из-за цен на топливо. Аналитический центр ИПР призвал власти временно ограничить скорость в городах до 32 км в час, а на автомагистралях до 97, пишет Guardian. Такая мера поможет сократить спрос на топливо и сдержать рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, утверждают аналитики. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Четверг. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
2: О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-9193.
3: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: В Москве 17 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Россия специально не приглашала иностранных лидеров на 9 мая. Ряд зарубежных руководителей сами выразили желание приехать в Москву на мероприятие ко Дню Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что в столицу прибудут лидеры Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и Лаоса, а также премьер-министр Словакии, верховный правитель Малайзии и руководство Республики Сербской. Президент проведет ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами. На парад также приглашены военные атташе иностранных государств. Система ПВО продолжает сбивать дроны на подлете к Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил о еще 5 ликвидированных дронов, летевших в направлении столицы. Общее количество сбитых беспилотников за текущие сутки выросло уже до 50. Собянин начал сообщать о сбитых на подлете к Москве дронах с 3 часов ночи. Подробности он не приводил, уточняя только, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Но где они, неизвестно. Впервые за 4 года Россия вернулась на Венецианскую биеннале, правда, со скандалом. На его фоне Еврокомиссия отказалась выделять крупнейшему мировому смотру в области современного искусства грант в размере около 2 миллионов евро на проведение мероприятия. Руководство биеннале заявило, что выставка открыта для всех стран, а культура не должна зависеть от политических решений. В знак протеста международное жюри в полном составе ушло в отставку. Комиссар российского павильона на Венецианской биеннале Анастасия Корнеева считает важным присутствие на выставке любой страны, потому что это некий культурный ООН.
1: Сейчас в нынешнее время все границы достаточно стерты, междисциплинарные, поэтому музыка, перформанс и так далее уже может восприниматься в рамках визуального проекта вполне адекватно. Мы представляем фестиваль, который идет с 10 утра до 7 вечера в павильоне. Музыканты-перформеры исполняют свои произведения без перерыва. Это совершенно разные музыканты, которые собраны в один фестивальный день, который объединен одной идеей. Это музыка, которая говорит о разных уголках земли даже, о разных маленьких городах и селах. Центр, который производит культуру в наше время, на основе каких-либо регуляторов, зачастую рыночных, нам был неинтересен. Мы хотели показать настоящую культуру, которая рождается на улицах.
0: Комиссар российского павильона на Венецианской биеннале Анастасия Корнеева. К бизнес-новостям. Развлекательный сайт «Я плакал» не попал в реестр запрещенных, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. Ведомстве пояснили, что сайт не попал в специализированный реестр, поскольку в решении суда не указаны конкретные материалы и страницы сайта, которые признаются запрещенными в России. РКН в результате направит в суд запрос для уточнения адресов страниц с такой информацией. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар снизился на 12 копеек, стоит 75 рублей 22 копейки. Евро просел почти на треть рубля, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Большое спасибо, Кира. Загруженность столичных дорог сейчас трехбальная. А в Москве аномальная жара, воздух прогрелся до плюс 30, очень душно сейчас на улице, но уже завтра в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни и грозы. Будущей ночью в Москве будет сухо и до 16 тепла, завтра воздух остынет до плюс 15, такой погода сохранится до следующего вторника.

0: квартиры в новую, меньшей площади, шкаф не влезет, уже понятно заранее. Жена говорит, продадим. А я не могу. Что значит продадим? Это семейная реликвия. Я с детства его люблю, он меня вырастил, можно сказать. Что делать? Обратился, конечно же, к нейронке. В Алисе AI есть такой ИИ-агент исследовать. Забил туда план квартиры, параметры всей мебели, куда шкаф бабушки надевать, спрашиваю. И знаете что? Агент расставил мебель по местам, шкаф вошел как нож в масло. Такой кайф. Но на этом ИИ не остановился. Оказалось, мои планы расстановки мебели съедают почти 30% полезной площади, из-за чего пространство визуально сжимается. Короче, назвал меня гуманитарием, между строк. Хотя я технарь, но я не обиделся. Главное, дорогой моему сердцу, шкаф поедет с нами. Happy End. В общем, друзья, если чего-то не знаете, не понимаете, в чем-то не разбираетесь, это не стыдно. Используйте нейросети, иначе зачем они нужны? Есть важный вопрос? Попробуйте решить его с помощью ИИ-агента «Исследовать» в Алисе AI, как я.
1: Исследуй это! Серебряный дождь.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Роскомнадзор не собирается блокировать игры от разработчиков Sims, FIFA и GTA. Об этом ведомостям заявили в надзорной службе. Там отметили, что никаких оснований для блокировки игр в настоящее время не усматривается. Ранее Коммерсант писал, что с начала этого года Роскомнадзор подал иски минимум к 7 крупнейшим зарубежным студиям-разработчикам игр. Регулятор обвиняет их в нарушении закона о персональных данных. Некоторые компании уже оштрафованы на 2 миллиона рублей. Эксперты говорили на этом фоне, что за игнорирование требований Роскомнадзор может добиться блокировки игровых сервисов России. 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. О новых ограничениях сообщили Аэрофлот, Россия, Победа, S7 и Smart Avia. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной кладе. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, использоваться для зарядки или питания других устройств на борту. Кроме того, они должны находиться в ручной кладе, размещаемой на багажных полках. ФАС и Минпромторг предложили обязательный норматив биржевой торговли алюминием в размере не менее 10%. Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Такую меру объяснили формированием единых для всех участников рынка алюминия условий заключения сделок. Также вырастет уровень доступности продукции для потребителей и появятся рыночные ориентиры ценообразования. Предполагается, что это позволит сформировать национальный биржевой индикатор на первичный алюминий. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Четверг. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы. Как дань уважения героям Великой Отечественной войны». Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Я Кирилл из Иванушек. У меня новый рыжий друг. Рыжий гель для суставов. Лошадиная сила.
4: Быть в контакте с серебряным дождем очень просто. Достаточно ввести vk.com/silverrain. Подписывайтесь и будьте в курсе.
0: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: В Москве 17 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет допустил белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие страны в войне или конфликте, подчеркивается в заявлении МОК. При этом решение не распространяется на российских спортсменов, и Олимпийский комитет России он остается отстраненным. Ограничения были введены в конце февраля 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Через год МОК разрешил атлетам выступать в нейтральном статусе. Однако это решение распространялось только на индивидуальные соревнования. Центробанк объяснил рост спроса на наличные деньги среди россиян. На это повлияла адаптация граждан к налоговым изменениям, а также перебои с интернетом в стране. Как заявили в ЦБ, население стремится иметь запас средств для оплаты, не зависящий от цифровой инфраструктуры. В марте-апреле у россиян вырос спрос на наличные деньги, а также высокая оставалась сберегательная активность населения, сообщил Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки. Перераспределение между безналичными и наличными не создает самостоятельных инфляционных рисков, написано в резюме. В ЦБ отметили, что увеличение оборота наличных средств ведет лишь к изменению структуры денежной массы. В Екатеринбурге арестовали историка Олега Новоселова. Он проходит по делу о склонении или вербовке к содействию террористической деятельности. Об этом 66.ru сообщили в пресс-службе суда. Подробности дела не раскрываются. Росфинмониторинг ранее внес Новоселова в список террористов и экстремистов. Это значит, что его счета заблокированы. Олег Новоселов – историк-исследователь. Он специализируется на изучении политических репрессий сталинского периода на Урале. К бизнес-новостям. В Великобритании предложили снизить скорость на дорогах из-за цен на топливо. Аналитический центр ИПР призвал власти временно ограничить скорость в городах до 32 км в час, а на автомагистралях до 77. Такая мера поможет сократить спрос на топливо и сдержать рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, считают аналитики. Зампред наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» и член экспертного совета конкурса АЗС России Дмитрий Гусев считает решение спорным.
1: При меньших скоростях топливо потребляется меньше. Но мы все должны стремиться к равномерному прямолинейному движению без ускорений с единой скоростью. Такое невозможно достичь, по крайней мере, в городских режимах. И снижение скорости до 30-20 км в час значительно потребление топлива не снизится. При движении на трассах 90-100 км в час на круиз-контроле без торможений, без всем будет оптимальный минимальный объем потребления двигателем топлива. Но это увеличивает сроки доставки грузов, это увеличивает рабочий день водителя. Насколько этот эффект на экономику будет силен и насколько увеличатся затраты, если увеличатся сроки доставки грузов, достаточно сложный вопрос. Тем же самым макаром можно всех пересадить на лошадок, будет средняя скорость там 15-20 км в час с минимальными выбросами, вы будете экономить топливо. Вопрос, не подорожает ли овес.
0: Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар снизился на 12 копеек, стоит 75 рублей 22 копейки. Евро просел почти на треть рубля, 88 рублей 6 копеек. Юань в минусе на 3 копейки, курс 10 рублей 99 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Кира. Добрый вечер, друзья. Александр Кирсанов с вами незримо. Расскажу о пробках и московской погоде. На 4 балла сейчас загружены столичные трассы. Погода продолжает радовать. Плюс 25 сейчас, но уже завтра в столицу придет холодный атмосферный фронт, который принесет и ливни, и грозы. Будущей ночью в Москве будет пока что еще сухо и до 16 тепла. А вот завтра днем воздух остынет до плюс 15. И такая погода сохранится до следующего вторника. Ну вот, к сожалению, включая вторые майские праздники.

0: Прогулки с Игорем Наумовым.
1: Первый самолет, собранный в Российской империи, был не русский, он был французский. Ну, то есть собран в России русскими руками на русском заводе, но вот придуман французскими мозгами. Здравствуйте, это Игорь Наумов. Продолжаем гулять по тем московским местам, откуда взлетали первые самолеты, аэропланы, терминами того времени. И сегодня пройдемся по Ходынскому аэродрому. А точнее, по местам, где изобретались и испытывались новейшие самолеты, и где жили и работали люди, это делавшие. Но сначала завернем-ка в одно место рядом с Ходынкой. Это мы едем по Ленинградскому проспекту из центра в область. Проезжаем Белорусский вокзал, он у нас слева. Дальше после путепровода у нас правее уходит дублер, вот нам на него. А с этого дублера, не доезжая до третьего кольца, поворачиваем направо на улицу Правды. И вот тут включается машина времени, и мы оказываемся в этих же местах, только больше 100 лет назад. Так вот, в нашем 1910 году улочка эта называется неблагозвучно Чоколов проезд. Чо? Чоколов! И это откровенные московские выселки. Ну, 4 версты от Кремля, это же глушь. Даром, что по трассе на Петербург. Ну, в начале 20 века это замкаде. У нас тут сплошные склады пиломатериалов. Ну, по понятной причине, дальше по трассе ведь Петровский парк, а за ним самые массовые дачные места тогдашнего, ну, Подмосковья. Так вот, в начале 20 века на этих задворках в Чоколовом проезде покупает участок такой Юлий Меллер. Он купец, у него мастерская в районе Белорусского вокзала, он там делает велосипеды, аэросани, но ему надо масштабировать бизнес, потому что увидел Юлий Меллер аэропланы и понял, дело перспективное. И вот тут-то в Чоколовом Юлий Меллер и ставит заводик, называет его, так не стесняясь, «Дукс», «Вождь», то есть по-латыни. Покупает у французов лицензию и начинает собирать, внимание, ребята, первые самолеты на территории Российской империи. Вот здесь вот, на будущей улице Правды. Тут в чем штука. До 1910-го самолеты-то у нас летали уже примерно год как. Но собраны-то были за границей, в основном во Франции, перегнаны к нам, и вот на них выступали и Леганье, и Ефимов, и Уточкин. А тут лето 1910-го и первый самолет, который мы сделали сами. Да, по заграничным чертежам. Да, двигатели, то есть самая вообще-то сложная часть, тоже французские, «Гном Омега». Но руки-то собственные, и земля тоже своя. Своих самолетов мы потом напридумываем, да таких весь мир вздрогнет. А пока, да, лицензия. И вот на своем заводе «Дукс» Юлий Меллер собирает аэроплан «Фарман-4». Самую новейшую по тем временам модель. Слушайте, сейчас смотришь на фотографии этого «Фармана-4» и думаешь, а как его вот эта конструкция вообще могла потом летать, сопротивляться порывам ветра? Вот такой биплан, то есть две пары крыльев одна над другой. Сзади у него мотор, впереди пилот. Кабины никакой нет. Этот дядька сидит буквально чуть ли не на табуретке посреди вот этих палок и веревок. Еще носовое оперение вынесено далеко вперед. Ничего, летает вполне себе. А Чоколов проезд потом станет улицей Правды. Это когда в начале 30-х на ней построят комбинат газеты «Правда». А вот подвалами этого комбината мы проходим на моей офлайн, то есть ногами, экскурсии под названием «Москва трамвайная», записаться на которую вы можете во всех доступных соцсетях: Telegram, Макс, ВК, в канале «Прогулки с Игорем Наумовым». Но аэроплан же мало собрать, его надо поднять в воздух. Где нам это делать? В том же Чоколовом проезде нереально, тут склады, а нужна все-таки дорога без строений. Ипподром поблизости тоже не годится, но ипподром это для показательных выступлений. Это аренда, она денег стоит, а у нас тут чистое испытание. Мало ли, отвалится что-нибудь в полете. Вот поэтому на заводе «Дукс» мы

0: тут летное поле, ставим ангары для аэропланов. И знакомый нам уже Сергей Уточкин первым тут на Ходынке взлетает. И, между прочим, взлетает на первом же, только что собранном под номером 1, дуксовском «Фармане». А потом Первая мировая война, в ходе которой выясняется, что с аэропланов и разведку делать удобно, и бомбить понемногу, много с собой тогда не возьмешь. Но авиация, как, кстати, многое другое, первый толчок к развитию получает именно в военных целях, это надо понимать. Но потом 17-й год, революция и гражданская война. Вот во время гражданской и разворачивается сюжет одного из моих любимых фильмов «Служили два товарища». Режиссер Евгений Карелов, 1968 год. Там по сюжету осень 1920-го. Два бойца Красной Армии с аэроплана должны заснять белогвардейские укрепления в Крыму. Артистов тут мы знаем и ценим. Это Олег Янковский, Ролан Быков. А вот безвестный пилот, который управляет этим аэропланом, конструкцией «Фарман-30», вот пилота играет вообще не артист, а один из главных авиаконструкторов раннего СССР, Вадим Шавров. Когда снимают фильм, ему 70, он автор летающих лодок, то есть гидросамолетов. И он в этом небе и в этой роли более чем органичен.
1: Летчик! А куда тут садиться-то? Заду или спереду?
2: Впереди!
3: Это мой помощник.
2: Ага. Ничего не выйдет. Могу взять только одного оператора.
1: Как а так одного? Обои полетим. Я его одного на шаг не отпущу, не то что к белым лететь. Обои полетим.
2: Ну что ж, попробуем. Садитесь.

0: за острова настрежей, а на простор речной волны.
1: Но после революции выясняется, что вообще-то летать на ходынке удобно. Ну, смотрите, от Москвы далеко. Плотная застройка-то у нас, в общем, кончилась в районе Брестского вокзала в нашем 1910-м. Теперь он белорусский. Места много, и, в общем, чё ж сюда не только самолеты, но и людей, которые их делают, не подселить. И это уже советское время. Аэродрому дают имя товарища Троцкого. Когда Троцкий ссорится со Сталиным, аэродром становится центральным имени Фрунзе и остается таковым до самого закрытия, то есть до начала 21 века. А чтобы людям далеко не ездить, почти все главные советские конструкторские бюро тоже располагаются здесь, на Ходынке. Сухой, Микоян, Ильюшин, Яковлев. И авиазаводы их тоже здесь. Туполев и Поликарпов тут проводят испытания, ну, то есть, самые известные советские военные самолеты Миги, Су, Илы, Яки, они все изобретены здесь и испытаны здесь же. Плюс для будущих летчиков, а потом и космонавтов. В здании Петровского путевого дворца, то есть бывшей гостиницы класса «Делюкс», открываем авиационную академию имени Жуковского. Рядом строим общежитие для слушателей академии. На Масловке ставим дом для преподавателей этой академии. А на Петровско-Разумовской аллее дом для офицеров ВВС. А для отдыха, товарищи офицеры, делаем клуб ВВС в здании бывшего ресторана «Яр». То есть все окрестности нынешнего метро «Динамо» – это чистейший авиационный кластер 1930-х, 40-х, 50-х годов. Тут самолеты изобретают, тут же их строят, здесь же испытывают, тут же живут те, кто изобретает, и кто строит, и кто испытывает. И здесь же учатся те, кто только будет этим заниматься. Ну и бывший ресторан, чтобы все эти достойнейшие граждане могли культурно отдохнуть. Всю эту красоту, пусть и сменившую функционал, но здания-то остались, мы сейчас можем видеть вдоль Ленинградского проспекта. Вот смотрите, едем от Белорусской в область по правую руку улица Правды с заводом «Дукс», а он до сих пор работает, авиапушки и ракеты. Затем Яр, слева у нас останется ипподром, как первая взлетно-посадочная полоса. За третьим кольцом слева бывшее конструкторское бюро и промзона, тут теперь ЖК. Дальше слева начинается бывшее летное поле, теперь снова ЖК. Ну и справа.

прекрасно стоит Петровский путевой дворец. В общем, я вам примерно сейчас описал маршрут своей экскурсии «Алкодинамо, Питейный квадрат и космос». Просто раньше тут было скопление загородных ресторанов с цыганами и променад в Петровском парке. При царях мы сюда ездим кутить и гулять, а в советское время авиационный и еще космический кластер. Ездим сюда учить летать самолеты. А еще смотреть футбол на стадионе «Динамо» и заниматься спортом самим на стадионе юных пионеров или позже в спорткомплексе ЦСКА. Это все ровно эти же места. Анонсы экскурсии во всех доступных соцсетях в канале «Прогулки с Игорем Наумовым».

0: возвращаемся на центральный аэродром имени Фрунзе. Хотя летчик – это профессия сама по себе гордая такая, отдельная. А уж летчик-испытатель – это элита из элит. Человек, который не боится поднять в воздух конструкцию, который неизвестно, как себя поведет, зафиксировать недочеты, суметь приземлиться и доложить, что так, а что не так. Ну и понятно, что приземлиться удается не всем. Тут на Ходынке за 20 век разбились больше 70 пилотов, самый известный из которых – это Валерий Чкалов. 34 года, самая большая летная знаменитость СССР, автор мировых рекордов на дальность. Вот 15 декабря 1938-го испытывает он истребитель И-180, и у него на высоте глохнет мотор. Чкалов планирует, даже садится, но врезается в столб. Место гибели мы сейчас проезжаем, когда, знаете, сворачиваем с третьего кольца, с внешней стороны. Там такой сквер на обочине Хорошовки, при съезде на улицу Надежды Троян, и памятный камень стоит. Ну и среди здешних катастроф это, конечно, Максим Горький. Тот, который самолет, он же Ант-20, конструкция топлива. Самый большой в мире самолет своего 1934 года изготовления. Размах крыла, только представьте, 63 метра. Это почти как у Руслана в позднем Советском Союзе. И в целом Максим Горький, он, конечно, гражданский на 48 пассажиров и даже скорее агитационный. Мол, вон как мы можем. Но в случае чего, мы понимаем, стал бы самым большим бомбардировщиком. Но 18 мая 1935-го эта восьмимоторная махина разбивается, взлетев с Ходынки. Полет показательный, на борту разработчики и члены их семей. А прессе нужна картинка. Ну вот на фоне Горького истребители выписывают фигуры высшего пилотажа. Один из них врезается в этого гиганта, вышибает ему мотор, а обломки перебивают хвостовое оперение. Горький взрывается в воздухе, обломки падают на поселок Художников. Все 49 человек на борту гибнут, но на земле один дом поврежден. А уж авиакатастроф-то, ну, чуть ли не с самого открытия аэродрома. Иногда, кстати, трагикомичные. И не только в Москве, но и в Петербурге, например. Смотрите, 1913 год. Корпусной аэродром. Чуть позже скажу, где это можно сейчас найти. Летчик-испытатель московского завода «Дукс» Адам Габер-Влынский взлетает на аэроплане «Меллер-2». Он же «Фарман-16». Вот на высоте 50 метров у него отрывается мотор, и падает этот мотор аккуратно самолет-гигант Игоря Сикорского «Русский Витязь», который стоит на земле. Мотор разбивает Витязю левую пару крыльев, Габер-Влынский без мотора умудряется приземлиться на ипподроме. Ну и в Москве тогда же судачат, что это, мол, Габер Сикорскому так отомстил за некие там прежние профессиональные обиды. Ну, люди понимающие отвечают: да, да, ты попробуй сам с такой точностью отбомбиться еще и собственным мотором. Кстати, Сикорский своего единственного «Витязя» чинить не желает, и вместо этого в том же 1913 году изобретает самолет еще больше – Илья Муромец. И все это в 24 года, заметим. Происходит это в Петербурге к югу от центра города. Вот этот корпусной аэродром в 21 веке – это метро «Электросила» и метро «Парк Победы». Ну, то есть, всякий, кто въезжает в Питер по Московскому проспекту из Москвы, едет вдоль взлетно-посадочной полосы одного из крупнейших русских аэродромов. ВПП у нас в этом случае слева, ну, примерно по ходу Новоизмайловского проспекта. И тут же, кстати, находится улица Бассейная, тоже часть бывшего питерского корпусного аэродрома. Тут можно было бы, конечно, поспекулировать на тему, вот какой рассеянный с улицы Бассейной Самуила Маршака, но всякий уважающий себя питерец знает. Маршак писал в 1930-е, и Бассейная тогда была в самом центре Ленинграда, между Московским вокзалом и Таврическим садом, а теперь на улице Некрасова. А нынешней Бассейной в 1930-м вообще не было, там тогда аэродром. Но стихотворение-то прекрасное, почему бы хотя бы фрагментарно его не переслушать?
1: Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, потянулся и сказал:
2: что за станция такая? Дибуны или Ямская?
1: А с платформы говорят: это город Ленинград!
2: Закричал он: что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград.

0: какой рассеянный, с улицы посеянный.
1: Так, а как это мы внезапно оказались в Питере? Давайте возвращаемся срочно в Москву, снова на Ходынку. Вот тот самый авиатор Габер Влынский, который в Питере Сикорскому разбомбил бомбардировщик собственным двигателем. Этот Габер Влынский ведь еще и первый знаменитый пациент, знаменитый теперь московской больницы имени Боткина. Боткинская в 1914-м еще называется Солдатенковская. Находится там же, где сейчас, к юго-востоку от аэродрома, край бывшего Ходынского поля. Вот тогда это полтора десятка небольших корпусов открылись вот буквально три года как. Волею основателя купца Козьмы Солдатенкова больница бесплатная. И лежат здесь в основном люди, конечно, не богатые, а то и безвестные. Но 9 мая 1914-го к ним привозят знаменитость самого Адама Габер-Влынского, инструктора Ходынского аэродрома, мастера высшего пилотажа. Да, Адама Мечиславовича вся Москва знает. Он две недели назад 15 мертвых петель сделал в одном полете, а тот упал на Ходынке при испытаниях очередного докса, ну, привезли лечить куда поближе. Ничего, вылечили. Про гражданских тоже не забываем тут. Ходынка – это же еще и первый московский аэропорт. Чувствуете разницу с аэродромом? Причем с самого начала аэропорт международный. Поэтому нужно нам, например, в Кёнигсберг. Вот с 1922-го летим в Германию отсюда с Ходынки. И в Берлин летим. Ну, тут надо, конечно, сказать, что ты должен быть очень высоко поставленным советским гражданином, чтобы тебя, в принципе, выпустили из страны. Так что первые гражданские рейсы у нас дипломатические и торговые. А с 23-го года внутрисоветские рейсы. И сначала в Нижний Новгород. Почему-то такой выбор, а в Нижнем еще с царских времен крупнейшая сельскохозяйственная ярмарка. Со всей страны люди едут, а теперь еще и прилетают. Мне вот интересно, а как набирались пассажиры для этого рейса? Ну, смотрите, 1923 год. Ты такой, открываешь приложение на мобильном, думаешь, как бы вот побыстрее в Нижний, поездом или самолетом? Что тут у нас? Лайнер АК-1 авиакомпании «Добролет». Первый гражданский самолет Советской России. На четверых пассажиров. Батюшки, да это же бизнес-джет. Ну, пусть будет прямой рейс с Ходынского аэродрома. А вот настоящий уже большой аэровокзал – это 1960-е годы. Это вот то самое здание, многие помнят, простояло аж до 2005-го. Последние годы, правда, в виде торгового центра. Вот на его месте сейчас высотный жилой квартал. Это вот сразу за двумя зелеными стекляшками, которые торцами на Ленинградку. Стекляшки, кстати, когда-то архитектурные доминанты этого района. В одной гостинице, в другой – служба московского авиаузла. Вот ровно всем этим авиационным движем и объясняется наличие в московском метро станции под названием «Аэропорт». 1938 год. Вторая линия московского метро. Почему, спрашивается, именно досюда ее дотянули? А вот чтобы легко доехать до главных мест. Это стадион «Динамо» и авиационные места Ходынки и окрестностей. Это сейчас выходишь, и тут сплошные вузы и авиационные МАИ в их числе. И за ними ЖК. А в советское время тут непрерывное движение, что в воздухе, что на земле. Взлетают и садятся самолеты. Возбужденные граждане с поклажей трясут билеты. И мы на метро приезжаем на станцию «Аэропорт», к Ходынскому аэропорту и аэровокзалу, и летим либо прямо с Ходынки, либо позже отсюда трансфером направляемся в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Быково.
2: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумал.

0: таким.
1: Больше скажу, мы и по взлетно-посадочной полосе Ходынского аэродрома можем прямо сейчас прогуляться ногами. Что, кстати, регулярно и делаем, когда записываемся на мои офлайн-экскурсии в группе «Прогулки с Игорем Наумовым» в любой доступной соцсети. Вот смотрите, выходим из метро ЦСКА. Перед нами ТЦ «Авиапарк». Вокруг парк «Ходынское поле». Ну так вот, вот эта вот аллея, которая прямо от вестибюля метро ведет к авиапарку, это и есть ВПП – взлетно-посадочная полоса. И если по ней подойти к ТЦ поближе, то мы пересечем еще одну аллею, прям широченную, ныне, правда, сильно застроенную. А это, сограждане, вторая ВПП бывшего Ходынского аэродрома имени Фрунзе. Эти полосы, как в виде буквы «Х» раньше пересекались, так и сейчас две аллеи на их месте. И еще больше, прямо на месте этих взлетно-посадочных полос сейчас люди и живут, и работают, и учатся. Потому что начало первой полосы за улицей Грязодубовой. Это вот двор высотки 18, корпус 2 по улице Полины Осипенко. Вот представьте, отсюда четко с юга на север наш воображаемый самолет разгоняется сквозь нынешний дом «Парус» на Грязодубовой, потом через школу во втором Ходынском проезде. На аллее у нас отрыв, набор высоты, мы пронзаем ТЦ «Авиапарк», пролетаем над авиаконструктором «Микояна», и только в начале улицы Викторенко под нами наше ВПП заканчивается. Километр 200 метров. И эта полоса грунтовая. Делаем круг над Покровским Стрешневым, Соколом, Петровским дворцом и заходим на посадку. А вот основная полоса бетонная – это вот та аллея, что сейчас ведет вдоль авиапарка. Направление нашей посадки, допустим, с востока на запад. И вот на Бреющем, выпустив шасси, пролетаем над углом улиц Микояна и Сухого. Слева мелькает комплекс «Мегаспорт». Касаемся земли на месте нынешней Сергиевской церкви. Справа у нас оказывается ТЦ «Авиапарк». Вот всю его длину мы гасим скорость. И в районе дома 19 по Ходынскому бульвару можем утереть пот. Полоса тут закончилась. Дальше нам на рулежную дорожку. И вот, чуть не доезжая до стадиона ЦСКА, мимо этой башни рюмки или факела на его углу, мы сворачиваем налево в проезд Березовой рощи и катимся в ангары, на месте которых теперь длиннющий дом 4 по улице Грязодубовой и 6 домов буквами «Л» по Ходынскому бульвару. Вот, кстати, те, кто сейчас живет или работает на улицах авиаконструктора «Микояна», авиаконструктора «Сухого», Грязодубовой и в проезде Березовой рощи. Сограждане, так вы живете или работаете фактически на бывших рулежных дорожках вокруг аэродрома. Ну, 21 век Ходынка как аэродром зацепила совсем чуть-чуть. Последний самолет отсюда отбывает 3 июля 2003 года. Это противолодочный Ил-18 для Индии. Куча техники тут в ангарах, да и на летном поле еще несколько лет ржавеет. Но потом приходят застройщики, а за ними и покупатели квартир. И вот если вы живете в районе Ходынки, вот когда у вас возникают всплески энергичности, предположу, это вас подпитывает энергетика этого места. Тут такие мегаватты расходовались. Оу. И вот по этим авиационным местам у меня есть целых 3 экскурсии ногами, найти которые вы можете прямо сейчас, если зайдете в любой доступной соцсети в группу «Прогулки с Игорем Наумовым». Экскурсия от Сокола до Ходынки. Это мы идем по бывшему селу Всехсвятское, мимо сохранившейся церкви у метро «Сокол», потом по парку, бывшему братскому кладбищу, потом мимо так называемых немецких домов на песчаных улицах, а в финале буквально заходим на посадку на ВПП Ходынского аэродрома. Записывайтесь. Прогулки с Игорем Наумовым. Макс, ВК, Телеграм, любые доступные соцсети.
2: Прогулки с Игорем Наумовым.

Элтон Джон, Дуа Липа, Up Now. Cold Heart называлась композиция. Друзья, всем доброго вечера. С вами незримо на кнопках Александр Кирсанов. И у нас здесь на Серебряном дожде нет такого человека, у которого был бы Cold Heart. У всех горячие сердца. Ну, потому что мы работники радио. И у нас сегодня профессиональный праздник. И в него, кстати, хочется поздравить главных людей для нас. Вас, конечно же, наши любимые слушатели. Что бы, как говорится, мы без вас делали. В общем, с радио это такая трясина, друзья. 26 лет уже в ней, но любимая, безусловно. Спасибо, что вы с нами, спасибо за ваши поздравления. Если есть возможность, лайкните наши социальные сети. Пришлите нам во все мессенджеры, которые у вас работают, поздравления. Ну или справедливую критику, она тоже принимается. И оставайтесь, конечно же, с нами. Живите, в общем, на 101%.

А вообще, знаете, действительно, 7 числа не только праздник у всех работников радио, связистов, кстати, и всем тем, кто причастен каким-то образом к радиовещанию, к радиосетям. А еще сегодня день рождения у полноценного члена нашей команды. Собака Умка, если знаете, живет в студии «Серебряного дождя». У нее сегодня юбилей. 5 лет исполнилось девочке. Или уже даже девушке. Подарили ей шикарный мясной торт, но, изведав его, она все равно пошла рыскать по помойкам. Не может без этого, хотя, конечно же, царские условия мы здесь для нее создали. И свой домик у нее есть. И спит она везде, где хочет. Даже на диване, который спроектировал никто иная, как Заха Хадид. Вот такая она у нас, помоечная королева. Ей поставлю песенку от группы Garbage. Умка, с днем рождения. Друзья, можете поздравить ее в наших социальных сетях. В сетях, наверное, да. Поставить лайк, сердечко. Написать тоже в мессенджеры можно любые. Плюс +7 903 797 6333 или смс-портал по такому же номеру.

0: Четверг. Реклама.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на Яндекс.Афиша.ру. 12+. О, Яндекс. Москва. ОГР. 1-2-7-7-0-2-2-9-1-9-3.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Зашел на Хэхэру, нашел хорошую вакансию и везет! Работа для водителей с гибким графиком на Хэхэру. Зашел, нашел, повез.
4: Ох, Хэдхантер не гарантирует трудоустройство и наличие подходящих вакансий во всех населенных пунктах РФ. Москва, категория 0+.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на Яндекс.Афиша.ру. 12+.
4: О, Яндекс. Москва. ОГР. 1-2-7-7-0-2-2-9-1-9-3.
0: Реклама на серебряном дожде. Реклама собака silver.ru.

0: 19 часов, столица. В студии Сергей Яснев. Более 100 рейсов задержано сегодня в аэропортах Москвы из-за атак дронов. В Минтрансе напоминают, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам все необходимые услуги, в том числе предоставлять напитки и питание, размещение в гостинице. По данным столичных властей, на подлете к Москве сегодня было сбито свыше 50 дронов. Около часа назад был сбит еще один. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Сергей Собянин. Минобороны России озвучило время перемирия. Оно наступит с полуночи 8 мая и продлится до наступления 10 мая. Об этом говорится в официальном телеграм-канале военного ведомства. Российские военные в этот период прекратят удары по местам дислокации украинских войск и военным объектам в глубине территории Украины. Также Москва снова предупредила украинскую сторону о возможности массированного ракетного удара по центру Киева, если тот предпримет попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве. День Победы назвали главным для себя праздником 67% россиян. При этом каждый четвертый считает, что 9 мая следует воспринимать как День памяти и скорби. Результаты опроса в ЦИОМ публикует «Комсомольская правда». Газета отмечает, что 82% будут так или иначе отмечать 9 мая, а в массовых торжествах примет участие каждый второй. Также россияне назвали главные фильмы о Великой Отечественной войне в первой тройке. «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», и они сражались за родину. Далее к бизнес-новостям. Чартеры из России в Малайзию пока не полетят. Запуск отложен из-за отсутствия заказчиков туристической отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. Там также добавили, что авиакомпания, которая планировала полеты, сейчас ведет переговоры с туроператорами, в том числе для определения конкурентной цены туров. Планировалось, что будут выполняться эти рейсы силами Red Wings. В чем заключается проблема в переговорном процессе между авиакомпанией и турбизнесом, «Серебряному дождю» рассказал генеральный директор и основатель компании «Артур» Дмитрий Арутюнов.
1: В условиях современной реальности, когда спрос на туры зависит от геополитики, от ситуации, например, с Ближним Востоком, какие-то облеты и так далее, никто не готов брать жесткие блоки, как они хотят просто раздать эти все свои рейсы на блоки и забыть. При этом малайские авиалинии, это регулярный перевозчик, они тоже могут это реализовывать сами. Подход такой, что разберите все на блоки, и мы тогда полетим, это, конечно, немножко такая провальная история, особенно на фоне того, что очень много конкурентных направлений в Малайзии, то же самое Бали, например, Вьетнам, Китай, там очень много разных дистанций. Если мы говорим о пляжном отдыхе, то тот же Хайнань, куда летает у нас огромное количество рейсов, не только не из Москвы, но и из Дальнего Востока. Если лететь через тот же самый Ближний Восток, получается, что цены зачастую дешевле, чем они полагают на прямом рейсе. И прежде чем запускать полетную программу, надо запустить рекламу направления.
0: Центробанк обновил официальный курс валют. Доллар подешевел на 60 копеек, 74,62 евро в минусе на 17 копеек. Курс на завтра 87,89. Юань потерял в цене 2 копейки, 10,97. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. 4 балла. Такова загруженность столичных дорог в эти минуты. О погоде. Плюс 25 сейчас. Тучки собираются в районе метро Белорусское у нас здесь. Может быть, даже дождик небольшой пройдет. А вот завтра все серьезно. В город придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни и грозы. Будущей ночью в Москве будет пока что еще сухо и 16 градусов. Завтра плюс 15 днем. И пойдут дожди.

Человек, которого, несмотря ни на что, продолжают крутить по радио. Надеюсь, будут делать еще долго. Конечно же, великий Майкл Джексон. Remember the time. Друзья, всем еще раз привет. Александр Кирсанов с вами. Мы продолжаем, и вы продолжаете отмечать наш праздник, День радио. Димон у меня вот тут спрашивает. Кстати, наш мессенджер и смс-портал по номеру единому +7 903 797 6333. И Димон меня спрашивает: Саша, а у тебя какая любимая песня про радио? Ох, друзья, всю ее поставить я вам не могу. Однозначно уволят. Но, тем не менее, узнаете, кто это поет?

0: Ваш любимый фрукт на завтрак. Свежесалатный обед. Вкусный ужин в кругу семьи. Все начинается с земли, труда множества людей и современных решений. Технологии питания растений «Уралхим» помогают фермерам собирать богатый урожай. «Уралхим» создает будущее, где качественная еда доступна каждому.
1: Кстати,
2: оплачивать проезд в общественном транспорте по Bluetooth невозможно. Это правда или миф? Это миф. Такая оплата уже работает и постепенно появляется в новых городах. Все устроено довольно просто. В автобусах, троллейбусах и трамваях установлены специальные метки. Когда пассажир заходит в салон с включенным Bluetooth, приложение Яндекс.Го определяет это. Достаточно открыть раздел «Транспорт», выбрать нужный маршрут и подтвердить оплату. Деньги спишутся с карты, которая уже привязана к сервисам Яндекса, а билет сразу сохранится в приложении. Никаких бумажных талонов и лишних действий. Это особенно удобно, когда нужно быстро совершить пересадку или выбрать другой маршрут. Например, если на дороге пробка, время в поездке вырастает, и как следствие цена на такси тоже растет, можно заранее посмотреть альтернативу на автобусе, трамвае или метро в том же приложении.

0: Всем привет! С вами я, Маша Тюменева, и моя авторская программа «Есть где есть». Сегодняшнюю подборку я решила посвятить тому, что сама люблю очень сильно, а именно хлебу, точнее пекарням. Я просто жить не могу без выпечки, а если вы тоже, не переключайтесь. Итак, Layers Bakery – пекарня от двух известных австралийских шефов Тома Халпина и Глена Баллиса. Тут можно найти идеальный хлеб на закваске, круассаны, в которых не менее 100 слоев, много десертов и всего того, что мы так любим. За процессом приготовления можно наблюдать, сидя за барной стойкой. У ребят стеклянный цех, так что видно все как на ладони. В Layers также есть классные завтраки. Можно взять взбитый скрэмбл со шпинатом и чеддером и добавить к нему зерновой тост с пастрами. А еще из пекарни на Новослободской ежедневно отправляются поставки продукции в более чем 300 ресторанов Москвы. Следующий на очереди пекарня «Батон». У нее несколько филиалов, а главная булочная на Даниловском рынке. Есть и кружевные круассаны, и многослойные булочки с шоколадом, и кексы, и многое-многое другое. Во все пекарни утром привозят свежий хлеб. Обязательно попробуйте гречневый. Но поставки небольшие, поэтому если хотите что-то купить, лучше поторопиться. К обеду все самые популярные позиции разбирают. Хлеб, круассаны, булочки. Еще одна уже ставшая известной пекарня – Масса Мадре, что находится на Китай-городе. Открыл ее Денис Бобков с командой. У ребят с первого же дня собираются огромные очереди. А помимо хлеба, тут сами делают сыры на собственной ферме. В меню огромное количество разной выпечки и закусок. Присмотрите хоккайдо и пшеничной фокаччи. Ну а с вами была неизменно ваша Тюменева Маша, и есть где есть.
1: Есть где есть.
2: Спасибо большое, Маша, как всегда вкусно. Друзья, почему-то никто не отгадал мою guilty pleasure. Та самая певица про радиоволны, которая пела. Может быть, вы просто подумали, что Кирсанов совсем ошалел такое ставить на «Серебряном дожде». «Какая у вас любимая песня про радио?» – спросил я. Почитаю ваши сообщения. Очень скоро. Не обязательно в названии должна была быть песня про радио. Даже если строчка там есть, все равно пишите. Та песня, которая наберет наибольшее количество голосов, в конце следующего часа прозвучит обязательно, обещаю.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Аэропорт Шереметьево запускает биометрию для регистрации на рейсы. Как пишут ведомости, оборудование уже подключили к государственным информационным ресурсам. Сейчас его вводят в эксплуатацию. После запуска пассажиры смогут проходить все предполетные процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. Идентификация будет выполняться автоматически при помощи сканирования лица через турникеты. Сдать биометрию можно будет непосредственно в аэропорту всего за 10 минут. Павел Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram. В мессенджер добавили еще 10 основных функций, а общее количество улучшений более 200, в том числе с применением искусственного интеллекта. Пользователи, например, смогут создавать собственные стили для ИИ-редактора сообщений, вести статистику опросов, подключать бота к профилю и разрешать ему отвечать на сообщения от своего имени. В блоге Telegram последнее обновление назвали «революцией ИИ-ботов». В столичных научно-практических конференциях для школьников в этом году принял участие рекордное число учеников – почти 50 тысяч. На мероприятиях юные москвичи делают первые шаги в науке и создают собственные перспективные проекты. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в этот раз школьники вновь представили десятки тысяч региональных проектов в самых разных сферах. От агродронов для борьбы с борщевиком, умных гаджетов для слабовидящих до бизнес-планов по созданию эко-отелей. Победителями и призерами стали более 6 тысяч человек. Москва организует такие конференции уже 11 лет. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Borderline When It's Raining. Да, скоро будет дождливо, по крайней мере, у нас здесь в Москве. Но не будем унывать, друзья, по этому поводу. Здесь серебряный дождь, действительно, Александр Кирсанов. Мы продолжаем вместе отмечать День радио. Спасибо большое за поздравления. Умка вам тоже говорит ответное спасибо. А плюс 7903-797-6333, наши мессенджеры, смс-портал. Слушайте, никто не отгадал мою guilty pleasure. Или вы просто в шоке, или за рулем и поэтому не можете написать. Но, тем не менее, есть варианты, и они, конечно же, потрясают. Айова, Люся Чеботина. И самый убийственный вариант, который прислала нам слушательница по имени Apple Eater Ната, Таня Буланова. Слушайте, возьму грех на душу. Ну, неужели у меня только одна эта любимая певица из молодости? Еще один небольшой куплет вам поставлю. Припев, точнее.

Ну, вот так вот, друзья. А, кстати, если у кого-то это тоже была песня любимая в далекой юности, может быть, вы напишите то, что она вам нравилась. Я напомню, что та песня, которая наберет большее количество голосов, в которой упоминается так или иначе слово «радио» в названии или, может быть, просто так строчкой одной, обязательно поставлю вам ее в конце следующего часа. 7903-797-6333. Любые удобные вам мессенджеры и СМС-портал.

0: Выйдем поговорим. Выйдем поговорим. А вот выйти-то и поговорить нам часто бывает сложно. Извечный вопрос. Как избавиться от волнения и страха перед выступлением? Очень просто. Ха-ха-ха. Кто сказал, что это очень просто? Но, тем не менее, я говорю, что это действительно просто. Идея простая. Потому что нужно настроить свой инструмент. И вот какая метафора приходит в голову. Ну, например, представьте себе, что вы великий скрипач, мировая звезда. У вас фантастическая какая-то невероятная дорогая скрипка Страдивари. Потрясающие ноты Паганини перед вами. И что мы делаем? Мы думаем о нотах, мы разбираем ноты, мы разбираем нюансы игры. Мы, конечно же, думаем о технике, о своем профессионализме музыканта и исполнителя. А в этот момент невероятно дорогая скрипка не настроена. Вы сможете сыграть Паганини, будучи великим мастером, на ненастроенной скрипке? Нет, не сможете. А где ваш инструмент? Ваш. Инструмент спикера, инструмент оратора. Это ваше тело. Если вы не подготовите тело, если вы не поработаете со своими зажимами, напряжением, если вы не отпустите это лишнее напряжение, то уверенному выступлению не бывать. А вот если вы настроите свой инструмент, то выйти и поговорить вам будет значительно легче.
1: Вы слушаете «Серебряный дождь».

0: Masters in France, Playing with my friends. Я тоже с вами продолжаю играть, дорогие друзья. Слушайте, никогда не думал, что вы не сможете угадать эту певицу. Мою, так сказать, guilty pleasure. Но интересные варианты продолжают поступать. А слушатели Илья и Юрий решили, что это Света. А Татьяна вообще сказала, что это Линда. Ну, мы с вами вроде одного возраста, никогда не думал, что вы не сможете ее угадать. Тем не менее, друзья, мы выбираем с вами песню про радио, которую обязательно послушаем в конце следующего часа, так что у вас есть время. И, кстати, пока только Света из Москвы указала песню группы Queen «Radio Gaga». Я думаю, что будет больше на нее заказов. У меня с детства любимая песня про Радио Гага. Слушала ее в детстве, не зная про Фредди и про группу Queen. Случайно нашлась на какой-то нерусской волне. Была срочно записана на кассету и слушалась постоянно наравне с Майклом Джексоном. Слова я не разбирала тогда, но пела Радио Гага. Мистическая и волшебная песня от любимой теперь группы. Мне, кстати, Радио Гугу больше нравилось. Какие варианты еще к этой минуте пришли от вас, друзья? Владислав, Манучао Мигустас. Оригинальный вариант, там совсем радио-радио. Так, Вит Мельковский хочет послушать «Несчастный случай», а я балдею от радио. Ну, пока по одному все, вроде бы. Так, друзья, еще раз напомню, плюс 7-903-797-6333. Все наши мессенджеры, которые удобны вам. И смс-портал. Ваша любимая песня, которая так или иначе содержит слово «радио». Или радиостанция. Ну, в общем, приемник какой-нибудь.
1: Четверг. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Соблазняй своими волосами. Испытай оружие яркости звезд. Шампунь «Лошадиная сила». Весна – лучшее время для бега. «Серебряный дождь» бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
1: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори». Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения. «Серебряный дождь» в Максе. Подписывайся на любимое радио и будь в курсе актуальных событий. Реклама на «Серебряном дожде». Реклама @silver.ru.

что, продолжаем Dance on True, танцевать по жизни и вообще жить на 101%. Спасибо за вашу вечернюю компанию, спасибо большое за поздравления, друзья. Ну, конечно, я такого не ожидал. Многие угадали мою guilty pleasure, так сказать, певицу, которая пела про радиоволны. Но такие варианты просто продолжают поступать. Сергей решил, что это певица Сивиль. Она же, я так понимаю, участница, одна из участниц дуэта Арсик и Асти. Есть вариант еще от Кати, что это певица Варвара. Денис предложил, что это Нюша. Степан, что Лена Темникова. Слушайте, в финале следующего часа я поставлю вам еще кусочек и, конечно же, раскрою свою guilty pleasure. А вы не забывайте присылать на номер плюс 7903-7976-333 в любой мессенджер и смс-портал ту песню про радио, которую вы бы хотели послушать. Пока что Queen, конечно же, лидирует.

0: 20 часов в Москве. В студии Сергей Яснев. Эвакуации европейских дипломатов из Киева не будет, как заявили в Еврокомиссии. Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Накануне МИД России призвал власти зарубежных стран заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов в связи с неотвратимостью нанесения массированного ракетного удара по городу. Это произойдет в случае терактов 9 мая в России со стороны Украины. Сегодня об этом еще раз напомнили в Министерстве обороны. Также военное ведомство обозначило ту сроки перемирия с 0 часов 8 мая и до 0 часов 10 мая. Никол Пашинян объяснил, почему пропустит парад Победы в Москве. По словам премьера Армении, это связано с началом предвыборной агитации перед парламентскими выборами. Накануне в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, куда также пригласили Владимира Зеленского. В Москве такой шаг со стороны Армении назвали враждебным. МИД России упрекнул Пашиняна в том, что он, цитата, «не сдерживает своих обещаний». Оснований для аннулирования водительских прав станет больше. Изменения вступают в силу с 1 марта следующего года. Например, водитель может лишиться прав, если откажется от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Причем речь идет как о российском, так и международном водительском удостоверении, отмечает ТАСС. За комментарием «Серебряный дождь» обратился к главному редактору сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максиму Ракитину.
1: У нас, к сожалению, есть люди, которые страдают опасными хроническими заболеваниями, но при этом это не все водители Российской Федерации, их не подавляющее большинство. Поэтому никакой массовости здесь речь не идет, здесь речь идет о дополнительном контроле, потому что за последнее время мы знаем о том, что продлевали сроки действия водительских удостоверений, соответственно, на медицинские комиссии водители попадали реже. И установить диагноз, попробовать понять, что происходит с человеком, было практически невозможно. Сейчас эта процедура не то что упрощается, ее можно будет использовать сотрудниками ГАИ в том случае, если они подозревают, что человек находится не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но при этом чувствует себя не очень хорошо. Тогда у них появится право отправить его на медицинскую комиссию. Не освидетельствование, а именно на комиссию к врачу, чтобы он осмотрел, выяснил, есть ли хронические диагнозы, которые попадают в тот список, из-за которого у человека может быть аннулировано водительское удостоверение.
0: Максим Ракитин об изменениях, которые вступят в силу с 1 марта следующего года. Ну а далее к бизнес-новостям. Ведущие косметические бренды мира теряют свою стоимость. За год она упала на 6%. Как пишет Интерфакс, речь идет о 50 крупных брендах Франции, США и Германии. Эксперты связывают замедление роста в индустрии с геополитической и экономической неопределенностью. На этом фоне меняется покупательская активность. Люди не готовы тратить деньги на несущественные покупки, а при выборе косметики теперь не готовы переплачивать, если нет четких доказательств действенности косметики. Сейчас в тройке лидеров мирового рейтинга бренды «Шанель», «Лореаль» и «Жилет». Официальные курсы валют Центрального банка на завтра. Доллар подешевел на 60 копеек, 74,62. Евро тоже в минусе на 17 копеек, курс 87,89. Юань потерял в цене 2 копейки, 10,97. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. 3 балла. Такова загруженность московских дорог в эти минуты. Плюс 24 сейчас в Москве. Небо затянуто облаками уже до конца дня. Возможны гроза, дождь и град, а также сильный ветер. Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Ночью, тем не менее, пока говорят синоптики о том, что будет сухо и до 16 тепла. А завтра придет холодный атмосферный фронт. Он принесет ливни и грозы. Плюс 15 будет днем максимум. И такая погода сохранится до следующего вторника. Захватит, разумеется, к сожалению, майские праздники.

20.07, время московское. Всем еще раз доброго, как это сказать, среднего, да, вечера. А нет, уже четверг, как же я так мог запамятовать. Все, потому что у нас сегодня праздник, и у вас тоже праздник, друзья. День радио, напомню, мы все вместе отмечаем. Меня зовут Александр Кирсанов, или Саша Кирсанов, или Саня Кирсанов. Ох, как меня только не называют, и как мою только фамилию не коверкают. А мы с вами продолжаем выбирать песню, которая прозвучит в конце этого часа. Очень большой, так сказать, выбор у вас. Очень много вариантов вы мне предлагаете. Очень скоро их почитаю. Но пока что, конечно же, мне интересно узнать, кто моя, так сказать, guilty pleasure. Вот Валерий Котов ругает меня за то, что давай уже по-русски. Это такое постыдное удовольствие, которое ты слушаешь наедине, а всем признаться, ну, как-то неловко, стыдновато, что ли. Варианты, конечно, от вас приходят огонь от Марии. Марина писала, что это Полина Гагарина. А вот Анна пишет, ох, не варум ли это пела? Слушая версии, ощущаешь себя бабушкой. Что ж, друзья... В конце этого часа открою вам тайну, кто же это она моя. Как это сказать, оно мое постыдное удовольствие. Продолжайте писать свои песни тоже про радио. Пока что у нас поровну группа Queen и Джей Джей Йоханссон. Вспоминает еще Рамштайн, кстати. Ну, что будет, решать вам. Может быть, даже поставлю это самое свое постыдное удовольствие, если ее выберете, кстати, тоже. Плюс 7-903-797-6333, все мессенджеры, которые вам удобны, и, конечно же, наш любимый старый добрый СМС-портал.